«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

мрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: esses fantásticos.
1: Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

конечно, шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не

0: вместе смотреть на дождь.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Новости спорта.
1: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с 2 поражений к ряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а «Партизан» в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 9 часов. У микрофона Дмитрий Быков. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль считает, что переговоры о завершении войны в Украине могут начаться в ближайшее время. Выступая вчера в парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, министр призвал не оставлять дипломатический процесс исключительно в руках США. По его словам, поскольку война идет в Европе и напрямую затрагивает ее безопасность, европейские страны должны участвовать в поиске будущего соглашения. При этом Вадефуль пока не видит у России готовности к серьезным переговорам. Он заявил, что любые договоры об окончании войны прежде всего должна одобрить сама Украина. Отношения с Москвой в обозримом будущем, по его словам, придется строить, исходя из необходимости защищаться от России. Однако в более отдаленной перспективе министр считает возможным возвращение к нормальным отношениям. До тех пор Германия намерена продолжать военную, политическую и экономическую поддержку Украины, особенно перед зимой. При этом министр признал, что возможности некоторых союзников, в том числе Германии, уже близки к пределу, за которым помощь начала бы затрагивать их собственную безопасность. Германия и еще 5 крупных плательщиков в бюджет Евросоюза требуют урезать его следующий 7-летний план на несколько сотен миллиардов евро. Вместе с Берлином письмо подписали правительства Дании, Финляндии, Нидерландов, Австрии и Швеции. Эти страны вносят в общую казну больше денег, чем получают из нее. Еврокомиссия предлагает потратить с 28 по 34 годы почти 2 триллиона евро или около 1 триллиона 760 миллиардов в ценах 25 года. Эти деньги должны пойти, среди прочего, на сельское хозяйство, поддержку регионов, оборону, безопасность и повышение конкурентоспособности европейской экономики. 6 стран требуют сократить расходы во всех направлениях. Теперь давление направлено на Ирландию, которая председательствует в Совете ЕС и готовит новый компромиссный вариант бюджета. Его ожидают в октябре, а найти общее решение страны Евросоюза рассчитывают до конца года. В Германии и Австрии расследуют возможную нелегальную отправку в Россию почти 60 автомобилей в обход санкций Евросоюза. Под подозрением находятся 2 предпринимателя из немецкого Нойштата Андервайнштрассе и Вены. Следователи считают, что конечного покупателя пытались скрыть с помощью маршрутов через третьи страны, в том числе через Кыргызстан и Грузию. Обыски у предпринимателей прошли еще 8 сентября, но прокуратура сообщила о расследовании только сейчас. Суд распорядился заморозить их активы примерно на 7 миллионов евро. Эту сумму следствие считает возможным доходом от незаконных сделок. Хакерская атака на Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана затронула около 600 тысяч записей о нынешних и бывших студентах. Данные в системе копились примерно полвека. Злоумышленники получили доступ ко всей базе зачислений, и университет исходит из того, что информацию они успели скачать. Состав данных зависит от года обучения. В старых записях до 1994 года хранились в основном личные сведения и история учебы. Начиная с 2005-го в базе могли находиться также банковские реквизиты и номера медицинской страховки. Пароли, оценки и результаты экзаменов по данным университета атака не затронула. Взлом обнаружили 16 сентября. Кто за ним стоит, пока неизвестно. Берлинская филармония готовится к ремонту почти на миллиард евро, а вместе с временной площадкой весь проект может обойтись примерно в 1 миллиард 150 миллионов. К такому выводу пришли авторы технико-экономического исследования, которое заказал оркестр. Само здание хотят закрыть на реконструкцию в 2032 году, и работы могут растянуться примерно на 8 лет. Филармонию открыли еще в 63 году, и с тех пор капитально ее ни разу не обновляли. Теперь без серьезного ремонта оркестр опасается, что уже через несколько лет проводить концерты без постоянных сбоев станет невозможно. На время реконструкции музыкантам понадобится другой зал. Одним из подходящих вариантов оркестр считает бывший аэропорт Темпельхоф, но его переоборудование оценивают еще примерно в 350 миллионов евро. Пока на проект удалось наметить около 575 миллионов. До 225 миллионов обещал федеральный бюджет, еще 350 миллионов предусмотрел Берлин. Остальные деньги будущему правительству столицы еще предстоит найти. В Берлине сегодня вновь хорошая погода, однако чуть прохладнее, чем вчера. Максимум 23 градуса.
2: На дорогах.
1: Довольно заметная 20-минутная пробка образовалась на автобане А115 в направлении развязки Функтур между Парфорсхайде и Шпанише аллее. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
3: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: На информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcards.com.
1: Новости спорта.
2: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений к ряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а «Партизан» в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Девушки Берлина». Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Доброе утро, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 10 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль считает, что переговоры о завершении войны в Украине могут начаться в ближайшее время. Выступая вчера в парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, министр призвал не оставлять дипломатический процесс исключительно в руках США. По его словам, поскольку война идет в Европе и напрямую затрагивает ее безопасность, европейские страны должны участвовать в поиске будущего соглашения. При этом Вадефуль пока не видит у России готовности к серьезным переговорам. Он заявил, что любые договоры об окончании войны прежде всего должна одобрить сама Украина. Отношения с Москвой в обозримом будущем, по его словам, придется строить, исходя из необходимости защищаться от России. Однако в более отдаленной перспективе министр считает возможным возвращение к нормальным отношениям. До тех пор Германия намерена продолжать военную, политическую и экономическую поддержку Украины, особенно перед зимой. При этом министр признал, что возможности некоторых союзников, в том числе Германии, уже близки к пределу, за которым помощь начала бы затрагивать их собственную безопасность. Германия и еще 5 крупных плательщиков в бюджет Евросоюза требуют урезать его следующий 7-летний план на несколько сотен миллиардов евро. Вместе с Берлином письмо подписали правительства Дании, Финляндии, Нидерландов, Австрии и Швеции. Эти страны вносят в общую казну больше денег, чем получают из нее. Еврокомиссия предлагает потратить с 28 по 34 годы почти 2 триллиона евро или около 1 триллиона 760 миллиардов в ценах 25 года. Эти деньги должны пойти, среди прочего, на сельское хозяйство, поддержку регионов, оборону, безопасность и повышение конкурентоспособности европейской экономики. 6 стран требуют сократить расходы во всех направлениях. Теперь давление направлено на Ирландию, которая председательствует в Совете ЕС и готовит новый компромиссный вариант бюджета. Его ожидают в октябре, а найти общее решение страны Евросоюза рассчитывают до конца года. В Германии и Австрии расследуют возможную нелегальную отправку в Россию почти 60 автомобилей в обход санкций Евросоюза. Под подозрением находятся 2 предпринимателя из немецкого Нойштата Андервайнштрассе и Вены. Следователи считают, что конечного покупателя пытались скрыть с помощью маршрутов через третьи страны, в том числе через Кыргызстан и Грузию. Обыски у предпринимателей прошли еще 8 сентября, но прокуратура сообщила о расследовании только сейчас. Суд распорядился заморозить их активы примерно на 7 миллионов евро. Эту сумму следствие считает возможным доходом от незаконных сделок. Хакерская атака на Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана затронула около 600 тысяч записей о нынешних и бывших студентах. Данные в системе копились примерно полвека. Злоумышленники получили доступ ко всей базе зачислений, и университет исходит из того, что информацию они успели скачать. Состав данных зависит от года обучения. В старых записях до 1994 года хранились в основном личные сведения и история учебы. Начиная с 2005-го в базе могли находиться также банковские реквизиты и номера медицинской страховки. Пароли, оценки и результаты экзаменов, по данным университета, атака не затронула. Взлом обнаружили 16 сентября. Кто за ним стоит, пока неизвестно. Берлинская филармония готовится к ремонту почти на миллиард евро, а вместе с временной площадкой весь проект может обойтись примерно в 1 миллиард 150 миллионов. К такому выводу пришли авторы технико-экономического исследования, которое заказал оркестр. Само здание хотят закрыть на реконструкцию в 2032 году, и работы могут растянуться примерно на 8 лет. Филармонию открыли еще в 63 году, и с тех пор капитально ее ни разу не обновляли. Теперь без серьезного ремонта оркестр опасается, что уже через несколько лет проводить концерты без постоянных сбоев станет невозможно. На время реконструкции музыкантам понадобится другой зал. Одним из подходящих вариантов оркестр считает бывший аэропорт Темпельхоф, но его переоборудование оценивают еще примерно в 350 миллионов евро. Пока на проект удалось наметить около 575 миллионов. До 225 миллионов обещал федеральный бюджет, еще 350 миллионов предусмотрел Берлин. Остальные деньги будущему правительству столицы еще предстоит найти. В Берлине сегодня вновь хорошая погода, однако чуть прохладнее, чем вчера, максимум 23 градуса.
2: На дорогах.
1: Довольно заметная 20-минутная пробка образовалась на автобане А115 в направлении развязки Функтурм между Парфорсхайде и Шпанише аллее. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Хочу

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть твой

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 11 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ищет дополнительные системы ПВО для Украины и договаривается с партнерами о новой помощи Киеву перед зимой. Об этом он рассказал вчера в Берлине после встречи с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым. По словам Мерца, противовоздушная оборона остается одним из самых уязвимых мест Украины, поэтому он лично обсуждает возможные поставки с лидерами других стран. Берлин вместе с европейскими партнерами также обсуждает финансовую поддержку украинского бюджета и помощь энергетике. Эти вопросы должны стать частью подготовки к саммиту Евросоюза 15 и 16 октября. Война России против Украины заняла заметное место и на переговорах Мерца с Токаевым. Президент Казахстана ранее обсуждал возможность прекращения боевых действий с Владимиром Путиным и выступал за переход к дипломатии. Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа снова депортировать мигрантов в третьи страны, то есть не туда, откуда они родом. Нижестоящий суд ранее требовал заранее сообщать человеку, куда его отправят, и давать ему возможность заявить об угрозе преследования или пыток. Теперь эти ограничения приостановлены, пока Верховный суд рассматривает спор по существу. Такая практика действует в США с прошлого года и касается людей, которых власти не могут вернуть на родину. По данным Reuters, более 25 тысяч человек уже отправили более чем в два десятка государств, в основном в Мексику, но также, например, в Южный Судан и Уганду. Администрация Трампа называет этот механизм важной частью миграционной политики, а правозащитники предупреждают, что высланные люди могут оказаться в странах, где им грозит насилие или преследование. Бундесвер, по данным немецких СМИ, выбрал Эмден для второго военно-морского порта Германии на Северном море. Сейчас у флота там есть только база в Вильгельмсхафене. Новый объект рассчитан сразу на 27 кораблей. На базе смогут работать несколько тысяч военных и гражданских сотрудников. Для порта потребуется около 40 гектаров земли, а позже территорию смогут увеличить еще на 10. Одним из возможных мест называют Рюзумернаккен на окраине Эмдена. У города уже есть военная история. До 1997 года там действовал база ВМС. Министр обороны Борис Писториус ранее объяснял, что в случае кризиса у Германии должна быть запасная военно-морская база, а через северные порты стране придется принимать и перебрасывать силы союзников по НАТО. Официально решение по Эмдену пока не объявили. В Германии 53-летнего гражданина Украины обвинили в шпионаже в пользу России. По версии прокуратуры Дюссельдорфа, мужчина как минимум с ноября прошлого года собирал сведения о человеке, который живет в Германии и участвовал в войне на стороне Украины. Полученную информацию обвиняемый, как считают следователи, передавал российской спецслужбе. Мужчина жил в городе Аттендорн в Северном Рейне-Вестфалии. Его задержали 27 марта, и с тех пор он находится под стражей. Прокуратура полагает, что наблюдение за выбранным человеком могло стать подготовкой к дальнейшим разведывательным действиям против него в Германии. Теперь дело передали в Высший земельный суд Дюссельдорфа. Там решат, начинать ли судебный процесс. В аэропорту Берлина и Бранденбурга запустили новую систему раннего обнаружения дронов. Она должна быстрее замечать беспилотники в зоне взлета и посадки и предупреждать службы, если появляется угроза для самолетов. В первой половине этого года у берлинского аэропорта заметили больше дронов, чем возле любого другого аэропорта Германии. За 6 месяцев диспетчеры в Шонефельде зафиксировали 28 беспилотников. В 7 случаях из них пришлось временно останавливать воздушное движение. Новая техника должна дать службам больше времени на реакцию. Хотя сама по себе она дроны не перехватывает, а лишь помогает быстрее их обнаружить. Федеральное министерство транспорта собирается устанавливать такие системы и в других международных аэропортах Германии. Власти объясняют это ростом числа подобных инцидентов. В столице сегодня переменная облачность, сухо и максимум 23 градуса.
1: На дорогах.
0: Не очень хорошо идут дела на кольцевом автобане А100 в сторону Веддинга. Между туннелем Брицер и Инсбрукерплац скопилось много автомобилей. Здесь придется провести минимум 20 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Дорогие друзья! друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: легком, братан, без пафоса. А что ты меня не поздравляешь?
1: Что сработало?
0: Я ж тебе говорил, что у меня на это чуйка.
1: Ну, конгратули тебе, братан.

0: Новости спорта.
1: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу в Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений к ряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а «Партизан» в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. Полдень, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ищет дополнительные системы ПВО для Украины и договаривается с партнерами о новой помощи Киеву перед зимой. Об этом он рассказал вчера в Берлине после встречи с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым. По словам Мерца, противовоздушная оборона остается одним из самых уязвимых мест Украины, поэтому он лично обсуждает возможные поставки с лидерами других стран. Берлин вместе с европейскими партнерами также обсуждает финансовую поддержку украинского бюджета и помощь энергетике. Эти вопросы должны стать частью подготовки к саммиту Евросоюза 15 и 16 октября. Война России против Украины заняла заметное место и на переговорах Мерца с Токаевым. Президент Казахстана ранее обсуждал возможность прекращения боевых действий с Владимиром Путиным и выступал за переход к дипломатии. Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа снова депортировать мигрантов в третьи страны, то есть не туда, откуда они родом. Нижестоящий суд ранее требовал заранее сообщать человеку, куда его отправят, и давать ему возможность заявить об угрозе преследования или пыток. Теперь эти ограничения приостановлены, пока Верховный суд рассматривает спор по существу. Такая практика действует в США с прошлого года и касается людей, которых власти не могут вернуть на родину. По данным Reuters, более 25 тысяч человек уже отправили более чем в два десятка государств, в основном в Мексику, но также, например, в Южный Судан и Уганду. Администрация Трампа называет этот механизм важной частью миграционной политики, а правозащитники предупреждают, что высланные люди могут оказаться в странах, где им грозит насилие или преследование. Бундесвер, по данным немецких СМИ, выбрал Эмден для второго военно-морского порта Германии на Северном море. Сейчас у флота там есть только база в Вильгельмсхафене. Новый объект рассчитан сразу на 27 кораблей. На базе смогут работать несколько тысяч военных и гражданских сотрудников. Для порта потребуется около 40 гектаров земли, а позже территорию смогут увеличить еще на 10. Одним из возможных мест называют Рюзумернаккен на окраине Эмдена. У города уже есть военная история. До 1997 года там действовал база ВМС. Министр обороны Борис Писториус ранее объяснял, что в случае кризиса у Германии должна быть запасная военно-морская база, а через северные порты стране придется принимать и перебрасывать силы союзников по НАТО. Официально решение по Эмдену пока не объявили. В Германии 53-летнего гражданина Украины обвинили в шпионаже в пользу России. По версии прокуратуры Дюссельдорфа, мужчина как минимум с ноября прошлого года собирал сведения о человеке, который живет в Германии и участвовал в войне на стороне Украины. Полученную информацию обвиняемый, как считают следователи, передавал российской спецслужбе. Мужчина жил в городе Аттендорн в Северном Рейне-Вестфалии. Его задержали 27 марта, и с тех пор он находится под стражей. Прокуратура полагает, что наблюдение за выбранным человеком могло стать подготовкой к дальнейшим разведывательным действиям против него в Германии. Теперь дело передали в Высший земельный суд Дюссельдорфа. Там решат, начинать ли судебный процесс. В аэропорту Берлина и Бранденбурга запустили новую систему раннего обнаружения дронов. Она должна быстрее замечать беспилотники в зоне взлета и посадки и предупреждать службы, если появляется угроза для самолетов. В первой половине этого года у берлинского аэропорта заметили больше дронов, чем возле любого другого аэропорта Германии. За 6 месяцев диспетчеры в Шонефельде зафиксировали 28 беспилотников. В 7 случаях из них пришлось временно останавливать воздушное движение. Новая техника должна дать службам больше времени на реакцию. Хотя сама по себе она дроны не перехватывает, а лишь помогает быстрее их обнаружить. Федеральное министерство транспорта собирается устанавливать такие системы и в других международных аэропортах Германии. Власти объясняют это ростом числа подобных инцидентов. В столице сегодня переменная облачность, сухо и максимум 23 градуса.
1: На дорогах.
0: Не очень хорошо идут дела на кольцевом автобане А100 в сторону Веддинга. Между туннелем Брицер и Инсбрукер Плац скопилось много автомобилей. Здесь придется провести минимум 20 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Добрый день. Это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 13 часов. У микрофона Дмитрий Быков. В Германии снова набирает силу дискуссия о возможном запрете альтернативы для Германии. Руководители фракций СДПГ в Бундестаге, земельных парламентах и Европарламенте потребовали официально проверить, есть ли для такого шага юридические основания. Министр обороны Борис Писториус поддержал такую проверку. Параллельно сегодня тему запрета впервые публично обсуждают в земельном парламенте Тюрингии. Слушание в Эрфурте инициировала левая партия. В них участвуют специалисты по конституционному праву, правозащитники и бывший глава федерального ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маасен. А вечером выступит телеведущий Хапе Керкелинг. Тюрингское отделение АДГ, земельная контрразведка, с 21 года относит к подтвержденным правоэкстремистским организациям. При этом само обсуждение еще не означает начало процедур запрета. Такое решение может принять только Федеральный конституционный суд, а обратиться туда могут Бундестаг, Бундесрат или федеральное правительство. Американские власти раскрыли сеть, которую обвиняют в подготовке убийств российских оппозиционеров в США, а испанская газета «Эль Мундо» назвала среди предполагаемых целей Илью Пономарева и Гарри Каспарова. По данным издания, летом американские власти предупредили Каспарова о готовящемся покушении и предоставили ему охрану. Подготовка нападения на Пономарева, как утверждает «Эль Мундо», зашла еще дальше. Минюст США ранее предъявил обвинение 5 предполагаемым участникам сети, связанной по версии следствия, с российскими спецслужбами. Вербовщики искали в Соединенных Штатах людей для слежки и убийств. «Эль Мундо» пишет, что один из завербованных сделал фотографии двух объектов в Вашингтоне, связанных с Пономаревым. За самоубийство ему якобы предлагали $40,000, но исполнитель отказался. Все 5 обвиняемых пока остаются на свободе. Обвинение против них еще предстоит рассмотреть суду. В Кёльне около 3000 человек пришлось эвакуировать из-за американской авиабомбы времен Второй мировой войны. Снаряд весом около тонны обнаружили у Рейна, когда уровень воды в реке заметно снизился. На время операции власти закрыли участок Рейна для судоходства и перекрыли ближайшую автомагистраль. Саперы не смогли снять взрыватель на месте, поэтому бомбу перевезли за город. Там ее поместили в специально подготовленную яму, засыпали 60 тоннами песка и затем подорвали. Эвакуация не обошлась без нарушителей. 2 человек оштрафовали за отказ покинуть квартиры, еще одного за попытку войти в закрытую зону. Полицейские Рейнланд-Пфальца скоро будут возить с собой в машинах не только обычное снаряжение, но и плюшевых медведей. Полиция закупила 1100 игрушек, примерно по 3 на каждый автомобиль. Их будут дарить детям, которые оказались в непростой ситуации. Идея появилась после исследования 2 полицейских из Коблинца, Ким и Кевина Цорнов. В своей дипломной работе в полицейской академии они изучали, как лучше помогать детям сразу после травмирующих событий. По их данным, знакомый и безопасный предмет в руках может отвлечь ребенка и снизить стресс, например, после домашнего или сексуализированного насилия. Когда именно вручать медведя, полицейские будут решать на месте. Рейнланд-Пфальц здесь не стал первопроходцем. Такие игрушки уже используют, например, правоохранители в Саксонии-Анхальт. Западный участок берлинского кольцевого С-бана сегодня вечером закроют почти на 5 дней. С 10 вечера и до раннего утра понедельника поезда не будут ходить между станциями Бойсельштрассе и Халлензее. Ограничения затронут линии С-41, С-42 и С-46. Причиной всему работы у моста Вестенбрюкке и подготовка к возвращению в строй Зименсбан. Вместо электричек пустят автобусы, но у Весткройц они останавливаться не будут. Тем, кому нужно пересесть на линии С-3, С5, С7 или С9, С-бан советует ехать через Шарлоттенбург. Кроме того, на отдельных участках кольца поезда будут ходить только раз в 10 минут. Изменения коснутся и сравнительно новой линии С-15. Между главным вокзалом и Гезунбрунен она будет ходить раз в 20 минут. Если ваш маршрут пролегает по одной из этих линий, лучше заранее проверить его в транспортных приложениях. В Берлине сегодня немного ветрено, но сухо и тепло. Максимум 23 градуса.
1: На дорогах.
0: На Потсдамер-шоссе участок между Энгельсфельде и Риттерфельдам закрыт в обоих направлениях. В окрестностях обезвреживают очередную бомбу. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Крыша могла уйти. Сколько минут?

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: если тебя хватится, мы будем далеко, далеко.
1: Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: пожалуйста, свети. Свети.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг. Два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак. Одинокие хижины с краю села тусклым светом себя.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Добрый день, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 14 часов, у микрофона Дмитрий Быков. В Германии снова набирает силу дискуссия о возможном запрете альтернативы для Германии. Руководители фракций СДПГ в Бундестаге, земельных парламентах и Европарламенте потребовали официально проверить, есть ли для такого шага юридические основания. Министр обороны Борис Писториус поддержал такую проверку. Параллельно сегодня тему запрета впервые публично обсуждают в земельном парламенте Тюрингии. Слушание в Эрфурте инициировала левая партия. В них участвуют специалисты по конституционному праву, правозащитники и бывший глава федерального ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маасен. А вечером выступит телеведущий Хаппе Керкелинг. Тюрингское отделение АДГ, земельная контрразведка, с 21 года относит к подтвержденным правоэкстремистским организациям. При этом само обсуждение еще не означает начало процедуры запрета. Такое решение может принять только Федеральный конституционный суд, а обратиться туда могут Бундестаг, Бундесрат или федеральное правительство. Американские власти раскрыли сеть, которую обвиняют в подготовке убийств российских оппозиционеров в США, а испанская газета «Эль Мундо» назвала среди предполагаемых целей Илью Пономарева и Гарри Каспарова. По данным издания, летом американские власти предупредили Каспарова о готовящемся покушении и предоставили ему охрану. Подготовка нападения на Пономарева, как утверждает «Эль Мундо», зашла еще дальше. Минюст США ранее предъявил обвинение 5 предполагаемым участникам сети, связанной по версии следствия, с российскими спецслужбами. Вербовщики искали в Соединенных Штатах людей для слежки и убийств. «Эль Мундо» пишет, что один из завербованных сделал фотографии 2 объектов в Вашингтоне, связанных с Пономаревым. За самоубийство ему якобы предлагали $40,000, но исполнитель отказался. Все 5 обвиняемых пока остаются на свободе. Обвинение против них еще предстоит рассмотреть суду. В Кёльне около 3000 человек пришлось эвакуировать из-за американской авиабомбы времен Второй мировой войны. Снаряд весом около тонны обнаружили у Рейна, когда уровень воды в реке заметно снизился. На время операции власти закрыли участок Рейна для судоходства и перекрыли ближайшую автомагистраль. Саперы не смогли снять взрыватель на месте, поэтому бомбу перевезли за город. Там ее поместили в специально подготовленную яму, засыпали 60 тоннами песка и затем подорвали. Эвакуация не обошлась без нарушителей. 2 человек оштрафовали за отказ покинуть квартиры, еще одного за попытку войти в закрытую зону. Полицейские Рейнланд-Пфальца скоро будут возить с собой в машинах не только обычное снаряжение, но и плюшевых медведей. Полиция закупила 1100 игрушек, примерно по 3 на каждый автомобиль. Их будут дарить детям, которые оказались в непростой ситуации. Идея появилась после исследования 2 полицейских из Коблинца, Ким и Кевина Цорнов. В своей дипломной работе в полицейской академии они изучали, как лучше помогать детям сразу после травмирующих событий. По их данным, знакомый и безопасный предмет в руках может отвлечь ребенка и снизить стресс, например, после домашнего или сексуализированного насилия. Когда именно вручать медведя, полицейские будут решать на месте. Рейнланд-Пфальц здесь не стал первопроходцем. Такие игрушки уже используют, например, правоохранители в Саксонии-Анхальт. Западный участок берлинского кольцевого S-Bahn'а сегодня вечером закроют почти на 5 дней. С 10 вечера и до раннего утра понедельника поезда не будут ходить между станциями Бойсельштрассе и Халлензее. Ограничения затронут линии S41, S42 и S46. Причиной всему работы у моста Вестенбрюкке и подготовка к возвращению в строй Siemensbahn. Вместо электричек пустят автобусы, но у Westkreuz они останавливаться не будут. Тем, кому нужно пересесть на линии S3, С5, С7 или С9, S-Bahn советует ехать через Шарлоттенбург. Кроме того, на отдельных участках кольца поезда будут ходить только раз в 10 минут. Изменения коснутся и сравнительно новой линии С15. Между главным вокзалом и Гезунбруннен она будет ходить раз в 20 минут. Если ваш маршрут пролегает по одной из этих линий, лучше заранее проверить его в транспортных приложениях. В Берлине сегодня немного ветрено, но сухо и тепло. Максимум 23 градуса.
1: На дорогах.
0: На Потсдамер-шоссе участок между Энгельсфельде и Риттерфельдам закрыт в обоих направлениях. В окрестностях обезвреживают очередную бомбу. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зэмпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

«Девушки Берлина». Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 15 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя встреча глав МИД Германии и России показала нежелание Москвы вести серьезные переговоры о завершении войны в Украине. После встречи Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова в Нью-Йорке российский министр заявил на Генассамблее ООН, что Россия намерена добиться поставленных целей войны, которую Москва называет специальной военной операцией. Мерц расценил реакцию российской стороны как признак того, что Кремль пока не готов к содержательному диалогу. Канцлер призвал российское руководство вернуться за стол переговоров. Если этого не произойдет, Германия, по его словам, готова поддерживать Украину еще долго. Мерц также заявил, что Россия не может выиграть эту войну и сослался на тяжелое положение российской экономики. Самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии после драки между пилотами в кабине. На борту находились 174 пассажира, среди них 27 детей. Экипаж сначала передал обычный аварийный сигнал, а через несколько минут код, который используют при возможном захвате самолета. После этого Боинг резко потерял около 4 километров высоты и развернулся в сторону саудовского Табука. Израиль поднял в воздух истребители и временно остановил вылеты из аэропорта Бен-Гурион. Reuters со ссылкой на израильского чиновника подтверждает, что в кабине произошла схватка. Один из пассажиров рассказал родственникам о криках, крови и мужчине с ножом, который удерживал одного из пилотов на полу. Другие израильские СМИ сообщают, что один летчик мог ранить второго и попытаться взять управление самолетом под свой контроль. Fly Dubai эти подробности пока не подтверждает и сообщает лишь об инциденте на борту и благополучной посадке. Израильский телеканал N12 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что командир самолета был россиянином, а второй пилот – украинцем. Крупные международное агентство гражданства членов экипажа пока не подтвердили. Все пассажиры после посадки оказались в безопасности. В Германии и еще нескольких странах Европы сегодня проходит масштабная операция против предполагаемой сети по отмыванию денег, связанной с байкерским клубом Hells Angels «Ангел Ада». Более 1000 полицейских обыскивают около 140 объектов в Германии, Бельгии, Нидерландах и Болгарии. Следствие ведут против 71 человека, среди них есть высокопоставленные участники клуба. Подозреваемым обвиняют, среди прочего, создание преступной организации, отмывание денег, вымогательство, нарушение закона об оружии и уклонение от налогов. Власти намерены арестовать имущество почти на 49 миллионов евро. Расследование продолжается уже больше 4 лет. Его отправной точкой стала массовая драка в Дуйсбурге в мае 22 года, после которой полиция начала распутывать финансовые связи предполагаемой группировки. В Германии число безработных в сентябре опустилось ниже 3 миллионов, однако заметного оживления на рынке труда пока не произошло. Без работы остаются 2 миллиона 994 тысячи человек, на 67 тысяч меньше, чем в августе, но на 40 тысяч больше, чем год назад. Уровень безработицы снизился до 6,4%. Обычно после летних отпусков компании активнее нанимают сотрудников, но в этом году осенний подъем оказался вялым. Глава Федерального агентства по труду Андреа Налес заявила, что улучшение экономической ситуации до рынка труда пока не дошло. При этом работодатели сообщили агентству примерно о 660 тысячах открытых вакансий. Сильнее всего безработица сейчас ощущается в Бремене, где показатель достигает 11,2%. Берлин занимает второе место с 10,4%. Самая низкая доля безработных остается в Баварии – 4,2%. Единый проездной Deutschland Ticket в следующем году может снова подорожать. С нынешних 63 до 66 евро 90 центов в месяц. Окончательную цену должны определить сегодня представители федеральных и земельных властей, муниципалитетов и транспортных компаний. Если предложение утвердят, это станет уже третьим повышением с момента запуска билета. В 23 году он стоил 49 евро. Впервые новую цену рассчитывают по специальному индексу, который учитывает расходы на персонал, энергию и работу транспорта. Сейчас Deutschland Ticket пользуется около 14,5 миллионов человек. Федерация и земли ежегодно добавляют на его финансирование по 1,5 миллиарда евро. Планы уже вызвали недовольство пассажирских и экологических организаций. Они напоминают, что билет за несколько лет подорожал почти на 18 евро. Сегодня в Берлине временами радует солнце, погода будет сухой и теплой, максимум 23 градуса. Завтра погода останется примерно такой же, максимум 24.
2: На дорогах.
1: скопление машин на 10 минут образовалось на Карл-Маркс-штрассе между Зале-штрассе и Херман-плац в сторону Ройтеркитца. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

проданы билеты, на спектакль нет мест. Снегом замело любимый теплый подъезд. Кто-то хочет помочь, кто-то высказать мнение. Ну как-то.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 16 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя встреча глав МИД Германии и России показала нежелание Москвы вести серьезные переговоры о завершении войны в Украине. После встречи Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова в Нью-Йорке российский министр заявил на Генассамблее ООН, что Россия намерена добиться поставленных целей войны, которую Москва называет специальной военной операцией. Мерц расценил реакцию российской стороны как признак того, что Кремль пока не готов к содержательному диалогу. Канцлер призвал российское руководство вернуться за стол переговоров. Если этого не произойдет, Германия, по его словам, готова поддерживать Украину еще долго. Мерц также заявил, что Россия не может выиграть эту войну и сослался на тяжелое положение российской экономики. Самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии после драки между пилотами в кабине. На борту находились 174 пассажира, среди них 27 детей. Экипаж сначала передал обычный аварийный сигнал, а через несколько минут — код, который используют при возможном захвате самолета. После этого Боинг резко потерял около 4 километров высоты и развернулся в сторону саудовского Табука. Израиль поднял в воздух истребители и временно остановил вылеты из аэропорта Бен-Гурион. Ройтерс со ссылкой на израильского чиновника подтверждает, что в кабине произошла схватка. Один из пассажиров рассказал родственникам о криках, крови и мужчине с ножом, который удерживал одного из пилотов на полу. Другие израильские СМИ сообщают, что один летчик мог ранить второго и попытаться взять управление самолетом под свой контроль. Fly Dubai эти подробности пока не подтверждает и сообщает лишь об инциденте на борту и благополучной посадке. Израильский телеканал N12 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что командир самолета был россиянином, а второй пилот — украинцем. Крупные международное агентство гражданства членов экипажа пока не подтвердили. Все пассажиры после посадки оказались в безопасности. В Германии и еще нескольких странах Европы сегодня проходит масштабная операция против предполагаемой сети по отмыванию денег, связанной с байкерским клубом Hells Angels «Ангел Ада». Более 1000 полицейских обыскивают около 140 объектов в Германии, Бельгии, Нидерландах и Болгарии. Следствие ведут против 71 человека, среди них есть высокопоставленные участники клуба. Подозреваемым обвиняют, среди прочего, создание преступной организации, отмывание денег, вымогательство, нарушение закона об оружии и уклонение от налогов. Власти намерены арестовать имущество почти на 49 миллионов евро. Расследование продолжается уже больше 4 лет. Его отправной точкой стала массовая драка в Дуйсбурге в мае 2022 года, после которой полиция начала распутывать финансовые связи предполагаемой группировки. В Германии число безработных в сентябре опустилось ниже 3 миллионов, однако заметного оживления на рынке труда пока не произошло. Без работы остаются 2 миллиона 994 тысячи человек, на 67 тысяч меньше, чем в августе, но на 40 тысяч больше, чем год назад. Уровень безработицы снизился до 6,4%. Обычно после летних отпусков компании активнее нанимают сотрудников, но в этом году осенний подъем оказался вялым. Глава Федерального агентства по труду Андреа Налис заявила, что улучшение экономической ситуации до рынка труда пока не дошло. При этом работодатели сообщили агентству примерно о 660 тысячах открытых вакансий. Сильнее всего безработица сейчас ощущается в Бремене, где показатель достигает 11,2%. Берлин занимает второе место с 10,4%. Самая низкая доля безработных остается в Баварии – 4,2%. Единый проездной Deutschland Ticket в следующем году может снова подорожать. С нынешних 63 до 66 евро 90 центов в месяц. Окончательную цену должны определить сегодня представители федеральных и земельных властей, муниципалитетов и транспортных компаний. Если предложение утвердят, это станет уже третьим повышением с момента запуска билета. В 23 году он стоил 49 евро. Впервые новую цену рассчитывают по специальному индексу, который учитывает расходы на персонал, энергию и работу транспорта. Сейчас Deutschland Ticket пользуется около 14,5 миллионов человек. Федерация и земли ежегодно добавляют на его финансирование по 1,5 миллиарда евро. Планы уже вызвали недовольство пассажирских и экологических организаций. Они напоминают, что билет за несколько лет подорожал почти на 18 евро. Сегодня в Берлине временами радует солнце, погода будет сухой и теплой, максимум 23 градуса. Завтра погода останется примерно такой же, максимум 24.
1: На дорогах.
0: Скопление машин на 10 минут образовалось на Карл-Маркс-штрассе между Зале-штрассе и Херман-плац в сторону Ройтеркитца. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
1: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Жизнь.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке – все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card – финансовому решению нового поколения.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 17 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя встреча глав МИД Германии и России показала нежелание Москвы вести серьезные переговоры о завершении войны в Украине. После встречи Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова в Нью-Йорке российский министр заявил на Генассамблее ООН, что Россия намерена добиться поставленных целей войны, которую Москва называет специальной военной операцией. Мерц расценил реакцию российской стороны как признак того, что Кремль пока не готов к содержательному диалогу. Канцлер призвал российское руководство вернуться за стол переговоров. Если этого не произойдет, Германия, по его словам, готова поддерживать Украину еще долго. Мерц также заявил, что Россия не может выиграть эту войну и сослался на тяжелое положение российской экономики. Самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии после драки между пилотами в кабине. На борту находились 174 пассажира, среди них 27 детей. Экипаж сначала передал обычный аварийный сигнал, а через несколько минут – код, который используют при возможном захвате самолета. После этого Боинг резко потерял около 4 километров высоты и развернулся в сторону саудовского Табука. Израиль поднял в воздух истребители и временно остановил вылеты из аэропорта Бен-Гурион. Ройтерс со ссылкой на израильского чиновника подтверждает, что в кабине произошла схватка. Один из пассажиров рассказал родственникам о криках, крови и мужчине с ножом, который удерживал одного из пилотов на полу. Другие израильские СМИ сообщают, что один летчик мог ранить второго и попытаться взять управление самолетом под свой контроль. Fly Dubai эти подробности пока не подтверждает и сообщает лишь об инциденте на борту и благополучной посадке. Израильский телеканал N12 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что командир самолета был россиянином, а второй пилот – украинцем. Крупные международное агентство гражданства членов экипажа пока не подтвердили. Все пассажиры после посадки оказались в безопасности. В Германии и еще нескольких странах Европы сегодня проходит масштабная операция против предполагаемой сети по отмыванию денег, связанной с байкерским клубом Hells Angels «Ангел Ада». Более 1000 полицейских обыскивают около 140 объектов в Германии, Бельгии, Нидерландах и Болгарии. Следствие ведут против 71 человека, среди них есть высокопоставленные участники клуба. Подозреваемым обвиняют, среди прочего, создание преступной организации, отмывание денег, вымогательство, нарушение закона об оружии и уклонение от налогов. Власти намерены арестовать имущество почти на 49 миллионов евро. Расследование продолжается уже больше 4 лет. Его отправной точкой стала массовая драка в Дуйсбурге в мае 22 года, после которой полиция начала распутывать финансовые связи предполагаемой группировки. В Германии число безработных в сентябре опустилось ниже 3 миллионов, однако заметного оживления на рынке труда пока не произошло. Без работы остаются 2 миллиона 994 тысячи человек, на 67 тысяч меньше, чем в августе, но на 40 тысяч больше, чем год назад. Уровень безработицы снизился до 6,4%. Обычно после летних отпусков компании активнее нанимают сотрудников, но в этом году осенний подъем оказался вялым. Глава Федерального агентства по труду Андреа Налес заявила, что улучшение экономической ситуации до рынка труда пока не дошло. При этом работодатели сообщили агентству примерно о 660 тысячах открытых вакансий. Сильнее всего безработица сейчас ощущается в Бремене, где показатель достигает 11,2%. Берлин занимает второе место с 10,4%. Самая низкая доля безработных остается в Баварии – 4,2%. Единый проездной Deutschland Ticket в следующем году может снова подорожать. С нынешних 63 до 66 евро 90 центов в месяц. Окончательную цену должны определить сегодня представители федеральных и земельных властей, муниципалитетов и транспортных компаний. Если предложение утвердят, это станет уже третьим повышением с момента запуска билета. В 23 году он стоил 49 евро. Впервые новую цену рассчитывают по специальному индексу, который учитывает расходы на персонал, энергию и работу транспорта. Сейчас Deutschland Ticket пользуется около 14,5 миллионов человек. Федерация и земли ежегодно добавляют на его финансирование по 1,5 миллиарда евро. Планы уже вызвали недовольство пассажирских и экологических организаций. Они напоминают, что билет за несколько лет подорожал почти на 18 евро. Сегодня в Берлине временами радует солнце, погода будет сухой и теплой, максимум 23 градуса. Завтра погода останется примерно такой же, максимум 24.
1: На дорогах.
0: Скопление машин на 10 минут образовалось на Карл-Маркс-штрассе между Зале-штрассе и Херман-плац в сторону Ройтеркитца. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

0: ласковая.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Когда

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: счастье любит тишину.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
2: 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Здравствуйте. Сегодня я хочу ставить вам совсем новые группы. И, может быть, слушая музыку сегодняшнего дня, мы сможем понять, что же такое происходит в мире. И начнем мы сегодня с альтернативной английской группы Trio The Mob Happy из самого северного города Британии Ньюкасл-апон-Тайн, основанного еще римским императором Адрианом во втором веке нашей эры. Итак, The Mob Happy.

А вот еще одна британская группа Get Down Services, которую ее поклонники называют лучшей группой Британии. В ней вообще два человека. Джош и Бен. Джош говорит: «Мы начали группу во время ковида. Поначалу это был просто обмен записями. Бен жил в Манчестере, я в Бристоле. И поначалу мы просто делали дома записи и посылали друг другу. Просто для удовольствия. А потом подумали, мы же можем выпустить это как альбом группы. А когда альбом появился, нам предложили сыграть это живьем. И мы решили, ну а чего бы не попробовать? А потом еще и еще, и все произошло как-то само по себе. Мы никогда не думали ни о стратегии, ни о бизнесе. Мы просто делали то, что хотели». В итоге они стали так популярны, что сыграли на фестивале Гластонбери и продолжают играть. Итак, Get Down Services –

А вот теперь «Саири» – группа нового фолка. Пишут, что они фантастические музыканты, и в ДНК-структуре их песен древнейшие баллады, как будто их песни, написанные вчера, уже прожили долгие и насыщенные жизни. «Саири».

джултаги – корейское искусство ходьбы по канату, сопровождаемое музыкой и пением. Оно появилось более 2000 лет тому назад и до сих пор остается настолько популярным, что входит в список важнейших нематериальных культурных свойств Южной Кореи под номером 58. Что они выделывают на канате, как танцуют там и прыгают, ни в сказке сказать, ни пером описать. А оркестр и певцы поддерживают их с земли. Легендарным мастером

А вот Нейт Эмос, известный также под названием «This is Lorelei». Он родился на горе в Вермонте, а теперь живет в Чикаго. Он написал сотни песен, совершенно не думая о том, что с ними делать. По счастью, благодарное человечество услышало их и воздало ему должное. Хотя, напомню вам легенду, Лорелей – это не просто так. Она была прекрасной девой-сиреной, сидящей на высокой скале на берегу Рейна, и эта дева зачаровывала своим пением проплывающих мимо рыбаков и корабельщиков, увлекая их на гибель в водовороте. Генри Кейн даже написал о ней стихотворение, ставшее народной песней. Так что вот вам Лорелай.

Курио, Курио – это два человека. Уроженка Бразилии Луиза Монтейро, живущая ныне в Австрии. Она, собственно, пишет песни и поет. И Дастин Браун из Германии. Он играет и продюсирует. Луиза говорит: «Я пишу и пою эти песни, чтобы избавиться от ощущения лишенности корней». И группа назвалась так в честь бразильской певчей птицы. А как поется в старинной народной песне: «Курио, курио, крылышками бяк, бяк, бяк». Так что вот вам бяк, бяк, бяк. Курио, курио.

теперь Silverspun Pickups, инди-группа из Лос-Анджелеса. Зарождение группы произошло, когда Брайан Оберт и Ники Монингер летели по школьному обмену в Кембридж, и Брайан обратил внимание, что сидящий через проход от него Ники таскает алкоголь с тележки стюардессы. Этот прискорбный факт послужил началом прочной дружбы. А через 6 лет, в 2000 году, они основали группу и записали с тех пор уже 7 альбомов. Вот как полезно бывает иногда летать на самолете.

Эллур, она же Элла Меган Макнамара, девушка из Йоркшира. Отец ее основатель рок-группы Embrace, мать учительница. И в детстве Эллур хотела быть и тем, и другим. Напомню, что жители Йоркшира известны тем, что, несмотря на любые условности, всегда режут правду матку прямо в лицо. Что, собственно, естественно для края, который жители его называют личной страной Бога. Им свойственна прямота, практичность, юмор, упорство, верность. Они заботятся о попавших в беду, и их не впечатляют ни статус, ни претензии. Отголоски всего этого можно услышать в музыке Эллур. Она говорит: «Писать музыку – это как секретное место, куда я прихожу, чтобы узнать о тайных местах самой себя».

А под конец передачи поставлю вам группу «Крипс». Они тоже из Йоркшира и играют вместе 2001 года. Журнал «Кью» назвал их величайшей культовой группой Британии. Вот пусть они и завершают наш обзор сегодняшней музыки. Может быть, в этой музыке и содержится правильное видение мира, но я по-прежнему остаюсь в недоумении. Разве что одно ясно. Тот, кто хорошо относится к миру, живет в свете. Спасибо. Мир и свет всем нам.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: blackcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcard.com.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже

0: вместе смотреть на дождь.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Все вокруг похожи, и я тоже. Я такой же, как они. Человек прямоходящий. Две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически

6,5, 6 четвертью.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: «Стилист на час».
1: Здравствуйте, добрый день. Это «Стилист на час». И, кажется, пришло время признать, что лето закончилось, да, Лен?
2: Здравствуйте. Ну, вроде бы как уже осенним пахнет, да.
1: Ну, по крайней мере, по календарю и потому, что все-таки хочется уже что-нибудь осенненькое нарядить на себя. Может, сколько угодно вообще продолжать ходить без носков, конечно, демонстративно не доставать пальто, но новый сезон уже здесь. Самое позднее с приходом Лены в сентябре в нашу студию. Что это значит? Это значит, что сегодня вот именно с этой Леной, с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной, мы будем разбираться, какой же будет эта самая осень 2026 года с точки зрения моды, имиджа и стиля. Какие цвета пришли в этот сезон? Что происходит с силуэтами? Какие аксессуары нам обязательно нужны для того, чтобы немножечко актуализировать наш, может быть, немножечко надоевший гардероб? И что из всего того, о чем Лена нам сегодня расскажет, действительно стоит покупать? Ну и, конечно, попробуем выяснить самое-самое главное. Можно ли войти в новый модный сезон, не выходя при этом из собственного бюджета? Лена, ну, во-первых, привет.
2: Здравствуйте.
1: Во-вторых, давай с ревизии осени начнем, потому что весну и лето мы с тобой уже разбирали. Пришло время осени. Какой получилась эта осень? Как бы ты ее описала?
2: Хочется сразу сказать, что она получилась, по ощущениям, пушистой и уютной. В основном.
1: Ну,
2: с некоторыми, с акцентами некоторых не очень уютных материалов.
1: Так.
2: Вот. А так очень много меха, пушисто, уютно. Очень много твида, пушисто, уютно. Очень много мягкой шерсти, кашемира. И цветовая палитра тоже такая цветная, но она очень такая обволакивающая, уютная.
1: Спокойная.
2: То есть цвета сложные. Угу. Даже если это розовый, то это сложный розовый. Если это фиолетовый, то это сложный фиолетовый. То есть, что значит сложный?
1: Да.
2: Просто, чтобы мы понимали. Цвета, которые вы не увидите в детской палитре красок, это сложные цвета.
1: Угу.
2: Вот. То есть, сложные цвета, как правило, это добавление какого-то черного или серого, чуть-чуть, даже это, если это минимально.
1: Они, то есть это немножко грязный розовый?
2: Нет, они, он просто более глубокий. То есть если мы добавляем, когда-то у нас была когда-то передача про цвета, и мы с вами смотрели круг Китона и как бы смотрели, что, как эти цвета все мешаются, то есть чтобы прийти из основных цветов к второстепенным, то мы говорили, чтобы получить, например, пастельный оттенок какого-то цвета, нужно добавлять белый, а чтобы получить глубокий, более такой насыщенный оттенок, то нужно добавить чуть-чуть черного или серого. И вот, как бы, так сказать, все эти цвета с каким-то минимальным добавлением какой-то черноты присутствуют. То есть, но это, скорее всего, не про пастель. То есть, у нас не очень пастельная осень.
1: То есть, у нас не конфетно-карамельная осень.
2: Да, именно.
1: У нас взрослый розовый. Если его нет
2: взрослый,
1: в детской палитре,
2: да.
1: У нас взрослый розовый. Скажи, пожалуйста, а что, по сравнению с прошлой осенью, она была все-таки относительно недавно, что принципиально изменилось? Вот есть ли ощущение действительно абсолютно нового сезона? У нас все прям новое, у нас кардинально новая, ни на что не похожая осень? Или все-таки мы продолжаем развивать то, что мы уже носили?
2: Ну, такого в моде уже не существует очень давно. То есть кардинально нового ничего не придумывается. Все уже придумано до нас. Все занимаются самоцитированием или повторением, или развитием, так сказать, тенденций, которые существуют. То есть конкретно, абсолютно что-то нового, какого-то прорыва в моде не случилось. Это очень красивый сезон получился, но ничего революционного не произошло. К вопросу о том, что, возможно, мы давно не видели, что опять вернулось на подиум, это колоблокинг.
1: Давай объясним в двух словах, что это.
2: Color blocking – это когда вы сочетаете примерно…
1: Color – это цвет.
2: Цвет, да?
1: Да,
2: цвет, блок цвета. То есть это когда вы в одном образе сочетаете несколько цветов, которые не являются ахроматами или… то есть ахроматы – это черно-белый, да? То есть это, например, будет там, не знаю, красный, синий и фиолетовый, например. Вы сочетаете их в одном луке. То есть вот это, и примерно плюс-минус, как бы в разных, то есть колоблок можно делать в равных долях, можно делать один цвет акцентным, один цвет аксессуар. Фоновым, а один цвет просто подчеркивающим еще третью какую-то долю, чтобы сбалансировать. То есть это можно... там сейчас сочетается очень много и принтов в одном образе. То есть вот это вот, она стала немножко более яркая. То есть эра такого минимализма, минимализмовича ушла чуть-чуть. Оверсайз от нас тоже отползает. То есть он никуда не делся, он есть, но он не такой суперактивный. Сейчас скорее это про талию, это про очень ярко выраженную линию плеча, то есть даже если вы помните наш прошлый год о трендах, мы тоже говорили о том, что вот это вот очень расширенное плечо, вот подплечики, это все очень-очень модно, и вот эта вот история 80-х очень сильно представлена везде. Поэтому, в принципе, 2000-е продолжают свое шествие, и скорее сейчас мы говорим о 2005-м примерно, до 2010-го. То есть вернулись такие вещи, как скини-джинсы. Вернулись такие вещи, как буткат-джинсы. То есть буткат-джинсы, это которые расширены от колена, да, то есть под сапог. Талия брюк ползет прям вниз откровенно.
1: Это я не люблю.
2: Докуда она доползет? Вопрос.
1: Ну, до колена, видимо, откуда джинсы буткат начинаются.
2: Откуда буткат начинается. То есть вот эти вот вещи вернулись. Вернулись вот эти вот такие... мы носили, да, когда-то такие очень куцые маленькие кожаные курточки, которые почти как кофточки в обтяжечку, да. То есть вот эта вот вся история возвращается. Как и она прекрасно смотрится на юных прекрасных девах, которые эту эпоху не пережили в сознательном возрасте. Вот. А поэтому, если у вас что-то есть, вы в него еще помещаетесь, это выглядит прекрасно, доставайте, возможно, а нет, то передайте по наследству.
1: Нет, давай вот доставайте, давай об этом поподробнее, потому что мы в начале каждого сезона, особенно те, кто следит за модой, что, кто хочет быть все-таки в тренде, мы всегда очень переживаем, что вот у нас сейчас полный шкаф, а надеть нечего, потому что это не соответствует действительности и требованиям стилистов. Что все-таки можно достать из шкафа и продолжать совершенно законно носить, что лучше пока вот пусть полежит, и об этом кто-нибудь наверняка через пару сезонов вспомнит.
2: Вопрос, что у вас в шкафу есть? Да? Вот это вот, что, прежде чем что-то достать, нужно, чтобы что-то хорошее там было, потому что
1: предположим, вещи... что мы достаем из старенького и носим вообще без зазрения совести.
2: Ну вот, что мы достаем из старенького и носим без зазрения совести, опять же таки, если наша фигура и вайб, так сказать, наше мировосприятие и восприятие себя глобально не поменялись, то мы можем прекрасно достать те же самые буткат-джинсы, если у вас где-то остались. То есть, если кто-то помнит такую фирму Miss 60, доставайте. Байкерские всякие ботинки грубые, то есть, ну, без шнурков, то есть, которые с таким широким голенищем, ботинки такие жокейские, да, то есть сапоги тоже сейчас вернулись, можете доставать. То есть они уже как бы ползли в прошлом году, но сейчас они, так сказать, выползли на пик. Единственное, будьте осторожны с длиной вот этих вот всех сапог, потому что сейчас очень модна вот такая вот длина, такая ни себе, ни людям, да, такая немножко как бы на середине голени. Это опасная длина, она редко кому идет и практически ни с чем не сочетается. То есть, если вы что-то такое выбираете, пусть это будет либо полноценный сапог до колена, либо это будет прям короткий сапожок. Что еще можно достать? Все, что у вас вернулась просто победоносно крупная цветная бижутерия. То есть вся вот эта вот в стиле 80-х, цепи, золото, цветные камни, эмаль, какие-то кулоны, колье огромные, броши огромные. Это тоже все вернулось. Это тоже, если у вас есть какая-то шкатулка, которую вы хранили, собирали полжизни, то там тоже можно благополучно что-то классное накопать, и причем сейчас носят прям наслоением, то есть такая многослойность этих украшений, то есть не одно украшение, а, например, там Вацелин показал, и от этого пошло все, так сказать, в народ и быстрее, то есть они показали много колец на одной руке, то есть на разных пальцах. И все кольца крупные, то есть такие перстни прям. И, все, и они немножко из разных опер. То есть одна это как кольцо-печать, другая это какой-то камень с огромным, как коктейль-ринг такой, да? То есть такое коктейльное кольцо. Потом какое-то просто еще огромное с висюлькой. И вот прям вот на одной руке много колец.
1: Но
2: вот
1: это совместимо вот очень... с жизнью?
2: Ну, смотря... Скажем так, конечно, это совместимо с жизнью, смотря какой, да, то есть если мы хотим, если мы работаем руками, то, скорее всего, это несовместимо с жизнью. Если мы работаем в офисе, то ничего страшного. А если мы не работаем, так вообще прекрасно. То есть, опять же таки, конечно же, трендов очень много, и невозможно всему последовать, потому что можно сойти с ума. Но нужно выбирать себе те тренды, которые вам нравятся, которые вам идут прежде всего, которые вам подходят к вашему вообще мироощущению и себя в том числе в этом мире. И делают вам радость. То есть вот этот вот есть такое понятие допаминовый стайлинг. Да? Дофаминовый стайлинг. То есть это вы надеваете что-то, что вас очень сильно радует, что вам поднимает просто настроение. Будь ли это цвет, или какой-то смешной аксессуар, или не смешной аксессуар, но он вас радует, или какая-то сумка, опять же, сумка это аксессуар, но то есть что-то, какой-то, может быть, силуэт вам очень нравится, может быть, это сочетание какое-то цветовое, от которого вы кайфуете. Тоже это такой способ, да, коммуницировать с окружающим миром и с собой, потому что в нашем мире мы все хотим немножечко больше радости и счастья.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что в моем, например, идеальном мире это было бы вообще воплощение всех мечт, если бы мне сказали, что модно — это то, что приносит радость.
2: Я
1: была бы самым счастливым человеком. Но да. Я хочу вернуться к многослойности. Это вообще ужасно интересная ведь тенденция. То есть когда, как ты сказала в начале, придумать нового уже ничего невозможно, потому что все уже придумано. Угу. Можно экспериментировать с количеством, да? То есть вот такие бусы мы уже носили, а три пары таких бус, там три нитки, да? Или кольцо такое мы носили, а на каждом пальце по такому кольцу еще не носили. Мы берем и просто все умножаем. У нас получается новый тренд. Это прекрасно. Жалко, что нельзя, например, три пары брюк одновременно надеть. Это бы тоже
2: например, можно три футболки на себя надеть.
1: Можно пару рубашек
2: Свитера
1: можно один на другой.
2: Тебя порадует, что ты можешь всю свою коллекцию брошек практически на одну сторону приколоть.
1: Это, кстати, тоже
2: важно.
1: Вот давай про это тоже, потому что сейчас ведь модно. Я все-таки слежу за тем, что в мире брошек меняется.
2: В мире брошек меняется.
1: Да. И я знаю, что их сейчас можно прикалывать куда угодно, вплоть до, не знаю, брючины,
2: абсолютно. Вы можете заузить широкие брюки внизу брошкой. Вы можете приколоть ее на воротник. Вы можете использовать ее вместо пуговиц. То есть
1: на спине
2: даже
1: я видела
2: разные
1: людей
2: броши можно использовать вместо пуговиц. Вы можете приталить пиджак какой-то большой брошкой сзади. Вы можете какое-то довольно базовое платье тоже сделать асимметричным с помощью броши двух-трех. Как уже у вас фантазии и смелости хватит.
1: Ну и сколько у вас брошек, опять же.
2: И сколько у вас брошек,
1: я могу просто как Леонид Ильич Брежнев, в принципе, с ног до головы себя увешать.
2: Возможно, это
1: вот
2: будет очень даже
1: хорошо. Вот тогда я буду счастлива, и тогда я буду модная. Да. Лен, про цвет хочу поговорить. Ты уже немножко про колоблокинг сказала и даже назвала несколько цветов, но все-таки у этой нашей конкретной осени 2026 года какая палитра, какие цвета вышли на первый план?
2: Какие вышли не на первый план? Ну, вот если сказать из таких более или менее новозашедших, это будет оранжевый, такой тоже припыленный, не неоновый оранжевый, то есть такой более немножечко... Вот как вот оранжевый от логотипа, «Голос Берлина»,
1: логотип «Голоса
2: например,
1: Берлина»,
2: который
1: прекрасно.
2: Я сейчас вижу.
1: То есть мы
2: вот
1: в тренде.
2: Вот оранжевый, то есть и есть и брюки, он такой немножко как красно-оранжево-ржавоватый, да, то есть вот такой тоже, это сложный цвет. Это
1: добавлением черного.
2: Да. Это очень даже, он практически, он даже очень хорошо идет многим людям, то есть это не обязательно иметь какую-то специфическую внешность, да, которая... Но если вы сомневаетесь, то вы всегда можете его, использовать в аксессуарах, а, переместить в нижнюю часть тела. То есть, например, это будет брюки или юбка, и тоже прекрасно это сработает. Фиолетовый тоже один из таких фаворитов сезона. И крался-крался синие цвета, крались к нам, так сказать, в тренды. И вот они попали. Угу. То есть сейчас очень много синего, причем не navy blue, да, а именно такого electric, Yves Klein blue, такого яркого довольно синего. Много ледяного голубого, если это не синий, то есть не яркий, не насыщенный цвет, а именно такой...
1: То есть это холодный? Холодный это, голубой?
2: Ну, он...
1: Ну, ледяной для меня холодный.
2: Ну... Он может быть и теплым, но да, скажем так, если чтобы уже точно не ошибиться, да, смотрите на... Потому что оранжевый тоже может быть. Говорят, что оранжевый не может быть холодным, но это неправда. Оранжевый тоже может быть холодным.
1: Ну, если в него сильно много чего-нибудь другого добавить. Скажи мне, а есть какие-то пары цветов, которые мы сейчас в этом сезоне будем смело друг с другом объединять, на которые мы раньше вообще, может быть, не обращали внимания, именно как на пары? То есть какие-то вот новые, смелые, неожиданные сочетания двух цветов.
2: Мне так сейчас трудно сказать, потому что...
1: Ну, может, ты видела что-то.
2: Нет, мне трудно сказать, потому что я много чего

0: специфически у крота.
1: У мокрого крота или у сухого?
0: Ну, у сухого, наверное. Окей. Мокрый темный просто. Нет, вот, наверное, сухого крота. Но у него вот специфический цвет такой есть. Вот, например, если это серый, потом...
1: Цвет сухого крота.
0: Цвет сухого крота, да.
1: Трендом, это заголовок нашего интервью. Цвет сухого крота. Елена Шилина о трендах осени.
0: И какой-то розовый, и, например, какой-то бутылочно-зеленый. То есть вот это вот... такое сочетание, да, то есть, и причем зеленый не ядовитый, как вот
1: можно
0: как
1: на
0: трава.
1: Крота сразу примерить этот бутылочный зеленый.
0: Кроту вообще все
1: посмотреть,
0: идет. Вообще все идет кроту.
1: Жалко, он не увидит, конечно, бедный.
0: Да. Ему придется поверить нам на слово.
1: Это правда.
0: Вот. Потом мне очень нравится, например, сочетание такого желто-золото-оранжевого с выцветшим серым.
1: О, это красиво, это очень
0: оно
1: богатое.
0: Такое, оно очень аккуратное, такое очень ненавязчивое, но...
1: Но выцветший серый, это уже не крот.
0: Нет, это не крот, это, не знаю, какая-нибудь породистая мышь. Светлых, мышь светлых
1: пород. Мышь голубых кровей.
0: Да.
1: Понятно. Сейчас мы добавили голубого, и всех сейчас немножечко свели с ума. Скажи мне, но все-таки осень очень-очень для многих, особенно для людей, которые с практичной точки зрения подходят к своему гардеробу, все-таки это черный, серый, сейчас без крота, коричневый, бежевый. Вот как цвета добавить человеку, который совершенно не готов ходить в твоем модном оранжевом пальто и даже ледяном голубом?
0: Ну, опять же таки, вот прям радикальные, я не сторонник предлагать такие радикальные решения, как оранжевое пальто или ледяно-голубое пальто.
1: Вот у меня пальто, например, черное или коричневое. Я не готова сейчас яркое
0: пальто
1: надевать.
0: Два самых модных вообще цвета сезона. То есть, если мы смотрим показы, в общем, то, наверное, черный и шоколадно-коричневый, или, как это сказать, эспрессо, да, коричневый, это, наверное, самые популярные цвета сезона. Мы быстренько забыли обо всех остальных колоблоках. Да. И если тебе хочется именно цвета, то ты можешь добавить цвет в аксессуарах, естественно, и возможно, ты никогда бы не надел раньше то, что раньше был вот total red, да, то есть как бы тотальный красный был моден, но, возможно, ты что-то купила из этого, или кто-то
1: шарф,
0: что-то
1: например.
0: Купил, шарф. И вот, например, прекрасно красный шарф добавится на черное пальто.
1: Я просто удивительно, что именно в эту секунду наши слушатели этого не видят. Да, у Лены в руках... Лена держит в руках. Свежий номер журнала Vogue. И вот как раз открыт он на странице, где девушка в черном пальто и в таком очень объемном, я бы сказала, каком-то трехдивизиональном красном шарфе, о таком полунадувном. И это, правда, очень
0: это
1: красиво смотрится.
0: Это просто из жесткой ткани.
1: Да, это очень красиво.
0: Это, кстати, плиссировка. Плиссированный красный шарф, который держит...
1: Вот взяли и добавили.
0: Держит форму. Кстати, это даже, возможно, будет работать в жизни, потому что не надо, конечно, себе, может, полголовы, один глаз закрывать, но он, скорее всего, будет держать форму. То есть, если вы такую шерсть себе на полу лица завяжете, то, наверное, вы просто задохнетесь.
1: Ну да, и чешется. Скажи,
0: или вы можете добавить цветные перчатки, если вы не хотите.
1: Сумочка
0: много.
1: Тоже всегда горячая.
0: Вы можете добавить сумку. Вы можете, если перчатки, например, там не сильно холодно и, в принципе, неудобно телефоном пользоваться, да, в перчатках, в кожаных. Поэтому, например, можно...
1: Отрезать пальцы.
0: Не нужно портить перчатки, отрезать пальцы. Но вы можете, например, на пальто, сейчас очень модно ремень, и в этот ремень вы можете продеть эти перчатки. То есть они будут висеть как аксессуар. Это будет такое неожиданное место. Если вы сильно замерзнете, то, конечно,
1: красиво.
0: Вы можете их надеть. То есть перчатки должны быть, конечно, не малюсенькие, потому что они просто выскользнут,
1: но длинные.
0: Какие-то
1: ну,
0: такие
1: да, потому
0: длинные,
1: что, например, лично я домой приду с одной перчаткой.
0: Ну, если вообще, да. Если даже с одной,
1: если
0: да.
1: И с ней, а может быть и без нее.
0: Но вот такая вот как бы идея, чтобы
1: это очень интересно. Это вообще чудесный лайфхак. Смотри, у нас практически в каждом эфире есть хотя бы один такой клевый лайфхак. Итак, лайфхак этой программы. Мы красиво яркую пару перчаток, желательно длинных, таких прям, которые вот до локтя, так вот незатейливо, элегантно вешаем на ремень и таким образом даем очень красивый акцентный момент нашему луку. Если цвета с другой стороны подойдем, которые совсем недавно были очень модными.

0: мы даже с тобой за них агитировали. А сейчас это уже вообще устаревшее что-то, и не модное, и не нужно это доставать.
1: Но, если честно, я не верю в моду на цвет, потому что мода на цвет тем практична, что если вот, так сказать, маркетинг брендов засунул какой-то цвет, вы можете просто купить, потому что многие повторят. Но прям вот мода на цвет, это, который будет потом устаревшим, это, мне кажется, очень странная, странная позиция, потому что если вам нравится этот цвет, если он вам идет, то почему вы должны от него отказываться?
0: Ну, я не знаю, может, я пришла, мне скажут, о, она не модная вообще сейчас цвет, зачем она это надела? Нет, не будет такого.
1: Ну, и что будет, произойдет? Ну, даже если кто-то так думает. Ну, то есть они, в принципе, не правы, но даже если.
0: Ну, мне хочется быть модной, поэтому я слежу, а вдруг вот кто-то скажет. Ну, мне хотелось это услышать, я это услышала, это услышали наши радиослушатели.
1: Не переживайте, все цвета в моде. Как можно цвет выйти из моды? Вот трусы в моде? Всегда?
0: Вообще
1: всегда,
0: трусы, да. Как предмет?
1: Да, как предмет.
0: Ну, мне кажется, это просто вещь какой-то, ну, первой вот необходимости, цвета, с гигиенической точки зрения.
1: И про цвета то же самое. Хорошо. То есть они всегда...
0: Носим,
1: всегда,
0: друзья, трусы, да? Всех цветов. Всех сейчас цветов. Слушаем музыку на радио «Голос Берлина» и после нее возвращаемся к нашему увлекательнейшему разговору о модном сезоне осени 2026-го.
2: Стилист на час.
0: Мы продолжаем обсуждать модные тренды осени 2026 года с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной. Про цвета обсудили все, про то, что достать из шкафа. Даже не забыли поговорить про сухого крота. Кто пропустил, перематываем. А сейчас перейдем к формам. Что, Лена, происходит с силуэтами этой осенью? Объемы, длина, посадка. Про оверсайз ты вначале уже немножко сказала. Что у нас еще вот с силуэтами в этом сезоне?
1: С силуэтами в этом сезоне происходит следующая история. Тоже ничего нового. Сейчас в моде талия. Поэтому
0: где
1: мы
0: взять, хочется спросить.
1: Всячески ее делаем и подчеркиваем.
0: Где взять талию?
1: И некоторые даже... То есть, в принципе... Опять же таки, по вещам ничего такого глобально нового не придумано. Но как это застилизовано, как это носится, это, так сказать, развитие произошло, да, в каких-то определенных направлениях. То есть очень модно вот этот силуэт X. Он прочитывается и в пальто, и в пиджаках, и пиджак-юбка комбинация, или пиджак-брюки комбинация. Но опять же таки, очень модно и силуэт, широкое плечо и сужение к низу. То есть вот этот вот классический образ 80-х, классический Сен-Лоран, это тоже безумно популярный лук. Потому что, например, сейчас очень популярна сейчас стилизация, и, скорее всего, вы ее увидите на очень многих людях в Инстаграме, и потом они это перенесут, возможно, даже на улицу. Uh-huh. Это брюки со штрипками, то есть довольно такие, скажем так, зауженные брюки к низу со штрипкой на высокой посадке, и к ней спортивный бомбер, очень короткий, который просто на талии заканчивается, с подчеркнутым плечом, и, возможно, еще будет и ремень на талии.
0: А обувь к этому образу
1: обувь,
0: у нас какая?
1: Ну, скажем так, если у вас 1,82 м и 36 размер одежды.
0: Следующий пример.
1: Тогда это вы можете, в принципе, лоферы к этому надеть. Но если у вас пропорция не такая выдающаяся, то тогда этот лук сработает исключительно с каблуком. Пусть, угу. это не будет супервысокий каблук, пусть это будет какой-то китн-хилл, угу. Но он вам обязательно туда нужен. Потому что просто широкое плечо элементарно вас немножко приземлит. Uh-huh. Вот. Следующий вопрос, опять же, давно не было, кто помнит, 2012 год, у нас была очень популярна баска.
0: Uh-huh.
1: И вот она крадется. Я думаю, что она еще сейчас не займет, так сказать, все подиумы, но она уже на подступах. Да. Uh-huh. Поэтому, кто помнит про баску, тоже нужно быть очень аккуратным, у вас должна сидеть талия на правильном месте, то есть на поростовке вам должно подходить, потому что если это не происходит, то абсолютно дисбалансный лук получается. Кому слишком слишком смело иметь какой-то зауженный пиджак, широкое плечо, баска и потом к этому всему узкий низ, то, возможно, вам понравится сочетание с юбкой силуэта. То есть это будет как бы баска, один слой, а следующий слой это будет юбка. Угу. И какой-то тоже киттен-хилл или уже там, или какой-то сапог, может быть, даже на блок, на таком каблуке толстом. И по силуэтам, что у нас еще? В принципе, ровный силуэт, конечно же, очень моден.
3: Это
1: силуэт
3: хорошо, это когда талии нету.
1: Силуэт кокон очень моден.
3: Силуэт кокон — это зауженное к низу?
1: Нет, это такое как большое яйцо. Как будто как
3: прекрасно,
1: кокон.
3: Я
1: то
3: беру
1: как бы
3: кокон.
1: То, что было раньше у Балентяги. И я думаю, что вот этому возвращению... Это тоже было, не знаю, вот, наверное, 2007-2008, когда это было очень популярно. То есть были вот эти пальто коконы с укороченными рукавами. Сейчас пока, кстати, рукава пока нормальной длины. Я думаю, что так как все возвращается, рукава тоже скоро поползут вверх.
3: Но это не страшно, потому что ведь у нас теперь есть длинные перчатки, которые висят у нас на ремне, и они нам очень пригодятся, когда рукав поползет вверх.
1: Да, да. Но не обязательно, опять же таки, не обязательно. Вы можете прекрасное пальто купить кокон, вот это сейчас, так сказать. Оно только-только заползает, да, вот этот вот тренд опять в тренды, и вам не нужно с укороченным рукавом пальто, потом, когда уже станет укороченный рукав, вы его будете просто подтягивать наверх, то есть это тоже вопрос стилизации, не обязательно все под копирку переносить то, что вы видите.
3: Потому что ты очень добрый стилист, Лен. Вот другой бы сказал, выкинули все, пошли покупать новое, это вам не идет, а цвет модно только этот. А ты видишь, какая добренькая, ты нам все разрешаешь.
1: Ну, я думаю, что нужно видеть шире картину. То есть мы в отдельном случае нужно анализировать жизнь, фигуру, вообще время, бюджет каждого отдельного человека и его насмотренность, потому что не все готовы какие-то сумасшедшие вещи носить, не все готовы пристегивать себе перья на воротник. То есть это, к этому не все готовы, это нужно тоже хотеть, уметь и выдерживать. Кто-то, для кого-то, не знаю, даже те же самые перчатки, возможно, на всем черном, возможно, это, не знаю, какие-нибудь темно-зеленые, для него это уже супер смело будет. Поэтому мы стараемся угодить всем, чтобы все себе что-то новенькое нашли в плане своей смелости.
3: Я вот что еще хотела с тобой обсудить. Ну, сейчас тепло, но все-таки мы знаем, что холод наступит. И ты уже сказала про пальто кокон, и ты уже сказала про бомбер с брючками на штрипках. И ты даже уже сказала про коротенькую кожаную курточку. Но все-таки, что с верхней одеждой происходит? Какая верхняя одежда сейчас еще нужна нам осенью?
1: Верхняя одежда, ну, пальто, конечно же, это святое, да, и пальто сейчас, да, это может быть и кокон длинный, это может быть и ровное абсолютно пальто. Конечно же, смотрите, по пальто, даже вот этот ровный, очень такой стабильный силуэт, он не очень комфортен, если у вас свитер какой-то будет толстый или пиджак. То есть вы смотрите всегда, когда вы меряете одежду верхнюю, вы должны смотреть, с чем вы ее будете носить, то есть насколько много вы всего еще под низ хотите надеть, потому что возможно, вас ждет разочарование, то есть, тем более, если это будет только одна какая-то вот, да, там, верхняя вещь, и оп, а все остальное не налазит. Вот, поэтому смотрите на рукав. Естественно, очень в моде мех любой, искусственный,
3: и уже сейчас натуральный, тоже индульгенция есть,
1: и, да? Да, натуральные все простили, забыли про то, что животные страдали, то есть все вернулось, все мохнатое. Ну, единственное, что они так экзотов и не производят, да, то есть это вот там баранчики, козочки, вот эти вот все зверюшки опять вышли в виде шуб на подиум.
3: Их же уже съели, а шкурку можно
1: поносить. Вот.
3: Добрая баша. Да.
1: Ну, естественно, как бы все искусственные истории, да, то есть вот эти все волосатые.
3: И чебурашка?
1: И чебурашки, и очень, даже если вы не хотите полностью быть в меховом в чем-то, вы можете взять либо муфту, либо это может быть на рукавах какая-то отделка. Воротники, то, что было очень давно прям на уго, вот эти вот меховые воротники, сейчас вернулись, да?
3: шапки.
1: Шапки, да, конечно.
3: А сумки пушистые тоже есть?
1: Сумки пушистые. Ну, как бы, а обувь есть пушистая.
3: Тоже пушистая, да.
1: Вот, пушистая все поэтому есть. Пушистая все. Поэтому я в начале первого вопроса говорю, очень даже пушистенько.
3: У нас с тобой собачки есть, они тоже пушистые.
1: Собачки, да, собачки прекрасные.
3: Мы давно уже выяснили, что это все-таки главный аксессуар, причем к любому сезону абсолютно 100%, применимый.
1: 100%. И очень много кожи, да, еще. Ага. Как бы, вообще очень много вот кожи цветной, очень модно, если вы прям хотите очень быть модной, то и у вас есть уже все цвета кожаных курток, то, возможно, вам захочется красную.
3: Прям именно красную?
1: Именно красную. Прям такой, прям помидорный такой красный, потому что это было показано у Валентина и у Валентиаго. Нет, вру. Это был дизайнер Валентина, который пришел в Валентиаго. Mm. Валентиаго Пичоли. Он там сделал несколько таких акцентных красных луков и акцентную красную куртку. Класс. С черным, в сочетании с черным. Угу. И лиловый там у него был. То есть какая-то такая прям яркая, опять необычного цвета. Цвет. Да, угу. Необычного цвета куртка. Естественно, с прошлого года у нас еще, даже еще с позапрошлого, кто покупал себе что-то замшевое, и оно у вас еще пережило, потому что замша, как мы все знаем, она такая, товарищ,
3: привередливая.
1: Не жилец, да. Она особо, если ее прям активно пользоваться, то это прям очень тоже модно, все еще модно, замшевые жакеты, замшевые брюки, замшевые юбки, замшевые рубашки, то есть это прекрасно все работает. Деним каждый год происходит, что они открывают деним по-новому. Просто сейчас у нас он более ровный, у нас он или это буткат, или это такое более и не скини. Это то есть такое более как то, что было раньше, когда-то называлось такие. Это как ровные джинсы, скорее всего. То есть это
3: то
1: такой,
3: прямые.
1: Такой прямые, да, прямые джинсы, которые по ноге довольно свободные. Да? То есть они довольно на высокой посадке или на средней посадке и свободные. То есть если вы хотите посмотреть, что я имею в виду, то есть какие джинсы прям очень модные и по цвету, то вы можете посмотреть показ Шанель, который был в Нью-Йорке в метро. Вот там, по-моему, этот лук открывал даже показ. И вот это вот то есть спортивная эстетика, такая рагби-пулавер у нее был. И с таким воротничком, и джинсы. То есть вот это вот такая эстетика, которая очень-очень модная.
3: А есть ли одна вещь, я всегда тебя об этом спрашиваю каждый сезон, которую ты назвала бы очень хорошей инвестицией вот для сезона этой осени?
1: Ну, скажем так, если, например, бюджет вообще прям
3: я могу прям купить одну вещь, чтобы быть в тренде сезона. Что это я купила?
1: Что ты купила? Подплечники ты купила.
3: Ну, подожди, но все-таки еще у меня немножко осталось.
1: Это же подплечники могут...
3: На сдачу от подплечников,
1: просто
3: что я купила.
1: Просто тоже лайфхак. Подплечники могут спасти ваши какие-то рубашки или пуловеры, или свитшоты, которые вам не очень нравятся, потому что они вам кажутся скучными или какими-то уже такими никакими. То есть реально попробуйте подплечники такие остренькие и потом напишите... Как вам это понравилось?
3: Что сказали люди? Так. И еще что я купила?
1: Ремень. Акцентный, большой.
3: Это что, сейчас, с пряжкой с какой-то?
1: С пряжкой, да. Сейчас очень модно такая овальная пряжка. Или
3: звери.
1: Звери?
3: Звери не модно, но я видела какие-то там змеи, лошади, там еще что-то.
1: Ну, это уже экзотика. Нет, это если у вас будет просто какая-то круглая пряжка, такая круглоовальная пряжка. И тоже ширина ремня, опять же таки, не... То есть посмотрите по своему, так сказать, по своей фактуре, да? Кому-то пойдет более широкий, кому-то более тонкий. То есть вот ремень из аксессуаров, платок... Очень актуально, вы можете восхититься платками, как с платками работал райдер Селин. То есть вот если вы хотите, вы можете просто оттуда прям берите и копируйте, как они платки стилизовали. И как это выглядит. То есть вот модный платок выглядит так сейчас, если
3: сейчас
1: вам
3: на голове
1: хочется.
3: Очень модно носить платок,
1: и на,
3: да?
1: голове, и драпировка на боку, и в шлевке пальто, и в шлевке джинс, и на сумку, и на шею, естественно, в любом виде. То есть и в качестве топа, и в качестве
3: ремня.
1: Нижнего слоя под пиджак, и в качестве ремня. То есть куча вариантов с платком. Ну, а так, я думаю, что какой-то пиджак с расширенным плечом, и все остальное, это, как бы, так сказать, узкое. Вот это вот
3: талия, про которую ты говорила.
1: Да,
3: хорошая
1: это была бы хорошая инвестиция. И И еще я думаю, что в этом году будет классный выбор всяких таких аутдор историй, полуспортивных. То есть как бы это очень актуально в Берлине, в плане, знаешь, наша погода очень такая противненькая. И вот будет вот это много технических материалов и модных вещей из-за этого. То есть либо это будут какие-то бомберы, либо это будут какие-то пуховики, или что-то такое, или какие-то капюшоны. То есть вы вот это вот можете супер удачненько взять.
3: Здорово. Мы с тобой про сумки не поговорили совершенно. У нас был большой разговор о них, и поэтому особенно интересно, появились ли сейчас, осенью этого года, какие-то новые формы или новые размеры или что-то? Вот, кроме того, что мы говорили уже, что пушистые сумки очень хорошо.
1: Я не могу сказать, что это новое, да, все новое, хорошо забытое, старое. Это вот эта вот сумка-саквояж такая доктора. Она очень актуальна, потому что она довольно четкой формы, но она не строгой формы. То есть у нее все равно такой полускругленный такой есть... тенденция такая, и она и они есть в разных размерах, то есть как бы можно подобрать себе, так сказать, то, что вам подходит. Это сумка, потом то, что очень все вообще просто листы ожидания до сих пор не закончились. Это все сумки, которые сделал Матьё Блази для Шанель. Как правило, эти сумки практически сейчас не имеют всяких цепей, то есть это более такая урезанный вариант в плане фурнитуры, поспокойнее.
3: То есть больше классики.
1: Более. Ну, или я нет? Могу сказать, что классика с цепью, это тоже классика. То есть это просто, скорее всего, спокойная. Они просто более не брендированные, не обвешанные какими-то металлическими штуками. То есть чем меньше у тебя фурнитуры на сумке, тем сейчас актуальнее. И что еще очень важно по сумкам, очень моден кроко в любом виде, то есть как обувь, теснение, да, то есть на коже кроко. Сумки кроко, это прям вот очень модно, да, но опять же таки нужно понимать, чем носить.
3: Конечно.
1: То есть вот это вот...
3: С красной кожаной курткой.
1: Смотреть, может быть, это безумно красиво. Вы должны посмотреть, то есть реально вы должны просто достать свой гардероб, посмотреть, что у вас есть, какая у вас база, и от этого плясать. Потому что я уверена, что если вы прям заморочитесь, то вы найдете себе те правильные недостающие части, которых вам не хватает, которых вам хочется в этом сезоне. Главное не бежать, не покупать, грести все подряд, что вам там в Инстаграме рассказали, да, кто-то.
3: Нет, ну мы тебя, конечно, слушаем. Вообще, что вот мне нравится в разговорах с Леной, это то, что нам не надо ничего выбрасывать, потому что действительно есть стилисты, которые говорят, так, зашли в свой шкаф или открыли свой шкаф, все взяли, все выбросили, начинаем новый сезон с нуля. Нет, так мы, конечно, не делаем. Разговор наш, Лен, к сожалению, подходит практически к концу, но мы с тобой еще, знаешь, не сказали про головные уборы практически ничего. Что у нас на голове-то этой осенью?
1: Головные уборы, волосы у нас на голове, я надеюсь.
3: А дальше?
1: Ты имеешь в виду к шапкам, шляпам? Ну, шляпы...
3: Вот помнишь, мы балаклавы даже носили, я помню.
1: Было дело, да. Платки очень модно сейчас. Очень модно платки, которые ты закладываешь. Такое это немножко как modest fashion, так сказать, оттуда пришло. То есть какие-то такие большие плотные платки, которые ты можешь заколоть или завязать прям с бантом вниз. То есть это тоже очень прикольная история, но... Я не понимаю, честно говоря, как это должно держаться, когда вы ходите. Но вот шапки-ушанки меховые тоже зашли. Потому что, опять же таки, думайте про то, кто пережил это. Вот это 2005-2006 год.
3: Ну, у кого-то, может быть, на антресоле еще что-нибудь лежит, какая-нибудь шапка.
1: Кепки вот такие вот, как английские, да, такие с козырьком. Ну, и шляпы, конечно же, это прекрасно. То есть я вообще шляпы обожаю из-за того, что они мне заменяют зонтик. Очень практично. Если у вас есть хорошая шляпа из хорошего фетра, и вам нужно пройти там, я не знаю, 10 минут по улице,
3: подождем.
1: И понятно, что это не ливень какой-то там ужасный, да, который просто заливает все. Но вот если это просто моросящий дождь, то шляпа делает сумасшедшую работу, защищая вас от дождя. И вы при этом выглядите не как мокрая кошка, а как элегантная
3: женщина
1: девушка
3: в красивой шляпе под дождем.
1: Да.
3: Дорогая Лена, большое спасибо, что ты пришла сегодня к нам и помогла нам прилично выглядеть в течение всего уже наступившего на нас сезона. Что мы вынесли из этого разговора? Прежде всего то, что для начала нового сезона нам совершенно не обязательно начинать новую жизнь, особенно финансовую. Мы вполне можем воспользоваться тем, что у нас в шкафу. Вообще это главное, мне кажется, Ленина правило всегда. Перед тем, как идти в магазин или начали набрасываться на то, что вам показали в Инстаграме. Смотрим, что у нас есть в шкафу. Потому что иногда достаточно неожиданного цвета, правильного ремня, новой пары обуви или просто совершенно другого способа носить вещи, вот именно этих комбинаций. Вещи, которые давно живут в вашем шкафу. И в конце концов, тренды существуют не для того, чтобы каждый сезон нам сообщать, что все купленное нам нужно срочно выкинуть. А, скорее всего, они нужны все-таки для того, чтобы посмотреть на привычное немножко другими глазами. Лена, большое спасибо. Это была программа «Стилист на час» с Еленой Шилиной. До встречи в следующем выпуске. Ну и, наверное, уже сегодня вечером начинаем разбирать свой шкаф.
1: Спасибо. До свидания.
2: В эфире радио «Голос Берлина».

0: я плохой, злой.
1: «Облака над Берлином» с Ольгой Романовой.
2: Всем привет! И вы в «Облаках». В «Облаках над Берлином» они бывают разные. Наши такие, не могу сказать, что белые, пушистые. Совсем наоборот. Это программа о криминальном мире Берлина, Германии и Европы. А меня зовут Ольга Романова, и я работаю в «Руси сидящей», «My Russian Rights» и на «Breakfast Show». Итак, ну, конечно, я начну с грандиозного берлинского скандала. После выборного скандала явление на поствыборном собрании Делинки, ну, собственно, главы одного из самых могущественных мафиозных кланов Берлина. Исса Рема на открытой послевыборной вечеринке Делинки в Нойкёльне стал гостем, как потом выяснилось, ну, по крайней мере, было сказано, незваным, но, судя по всему, нет. Но его сын Ремо Фирас опубликовал переписку с депутатом Бундестага от Делинки Фиратом Качаком. И выяснилось, что контакт с семьей, мафиозной семьей Ремо не исчерпывается случайной фотографией на вечеринке. И дело, конечно, не вечеринки, дело в политике. А дело во влиянии мафии на политиков. Качак подтвердил переписку, назвав продолжение контакта ошибкой, извинился и приостановил часть парламентских функций, судя по всему, вообще навсегда. А параллельно возник второй сюжет. На той же вечеринке присутствовал не только глава мафиозного клана, но и некто Ибрагим. Немецкие медиа и полиция связывают его с Народным фронтом освобождения Палестины, террористической организацией, запрещенной в Германии. Ну и все это произошло в тот момент, когда победившая на берлинских выборах Делинке пытается договориться с СПД и Грюне на возможном сотрудничестве. Давайте так, политический контекст. Скандал возник в самый чувствительный момент. Ну, вы знаете, что 20 сентября Делинки заняли первое место на выборах в Палату депутатов Берлина. Поэтому события ночи после голосования имеют значение не только как репутационный эпизод. И они возникли в момент, когда Делинки должна доказать потенциальным партнерам, а без партнерства им не обойтись, что способна не просто выиграть протестное городское голосование, но и нести ответственность за полицию, еще раз, глава мафии и террорист, внутреннюю безопасность, борьбу с организованной преступностью и защиту еврейской жизни. Именно эти две темы, собственно, организованная преступность и отношение к Израилю, к антисемитизму, неожиданно сошлись именно в этом одном сюжете. Итак, Исса Рема. В немецких сводках его называют ведущей фигурой большой семьи Рема, члены которого связываются с клановой преступностью. Семья Рема очень давно находится в центре большой немецкой дискуссии об организованной преступности. С членами семьи связывались громкие дела, включая кражу 100-килограммовой золотой монеты из берлинского Боде-музея в 2017 году и ограбление музея в Дрездене в 2019 году. И сам по себе термин «мафия», собственно, остается предметом политического спора. Критики считают, что он способен превращать и фамилию, и происхождение в основание для коллективного подозрения. Ну, согласимся, что это очень левая точка зрения. Сама Делинки заявила, что Исса Рема не был приглашен, а явился без спроса. И организация объяснила, что мероприятие было открытым, персональной проверки всех пришедших не проводилось, и Рема не значился в списках приглашенных, а после того, как его узнали, кто бы не узнал бы Рема, его попросили уйти. Собственно, кандидат Делинки на пост правящего бургомистра Элиф Эраль публично сказала, что партия не имеет отношения к организованной преступности и борется с ней. Но что-то надо было объяснить. Ну, а сам Рема придал своему присутствию вполне себе политическое содержание. И он сказал Берлинер Моргенпост, что очень рад результату Делинки, который он очень сильно поддерживает. И он сам впервые чувствует поддержку со стороны немецкой партии. Но вот эта фраза казалась для партии особенно неудобной. Даже если никакой институциональной связи между партией и кланом Рема не существовало, то публичное заявление главы клана мафии создало картинку политической близости. Если бы история бы закончилась бы только появлением Рема на открытой вечеринке, но нет. Сын Рема, собственно, Фирас Рема, опубликовал в Инстаграм скриншот переписки с депутатом Бундестага от Делинки Фиратом Качаком, который избран от Нойкёльна. Они обращаются друг к другу словом «брудер». Качак передает уважительный привет отцу Фираса, собственно, и сыну Рему, и просит распространить видео своей парламентской речи. Собственно, сын Иссы, Фирас, спровел публикацию собственной декларации о совместности. «Мы победители, мы одна команда, мы вместе боремся за наши цели». Но именно эта публикация, конечно, и изменила характер скандала. И речь шла уже вроде как не о случайном доступе одного человека на открытую вечеринку, да, а о коммуникации политика с членом семьи Рема. И, судя по всему, коммуникации плотной. Брудер. Ну, Качак подтвердил сам факт переписки и объяснил, что вообще не знал, с кем переписывался и кому передавал приветики. Нет, не знал. После того, как личность, собственно, Фираса Рема стала ему известна, Качак все же продолжил с ним коммуникацию и отправил ему видео своей речи. И это депутат признал ошибкой. Ну, а самая неудобная деталь, собственно, это самая речь. Это самая речь Качака. О чем она была? Он говорил в Бундестаге, вы будете смеяться, о клановой преступности. Ну, естественно. 29 января 26 года Качак критиковал сам термин «клан криминал литит», называя его политическим боевым понятием с российской истории и предупреждая против коллективной криминализации людей по фамилии. Но вообще, сама по себе позиция, она вполне себе легитимна, и она присутствует в немецкой дискуссии. Спор идет о том, позволяет ли понятие «клановая преступность» точнее описывать, ну, определенные криминальные сети, или, наоборот, стигматизирует большие семьи. Ну, собственно, вот так Делинки начали свой путь в берлинский парламент. Но после публикации переписки Качак объявил, что отходит от парламентской работы. Ну, а партия признала, что дело нельзя закрыть одной фразой о случайном посетителе. Ну, и, собственно, идет еще, не будем забывать, параллельный скандал, антисемитский. Делинки пытаются откреститься, господи, слово-то какое, всеми правдами и неправдами от подозрений в антисемитизме, но, видите, мало им показалось клана Рема. Еще и Ибрагим, палестинский активист, функционер Народного фронта освобождения Палестины, который включен Евросоюзом, в том числе и Германией, в список террористических организаций. Ну, собственно, Делинки напоминают прежние высказывания и участие в мероприятиях Ибрагима. И на одной фотографии с этим Ибрагимом оказался кто? Все тот же самый депутат Качак. Ну, он сказал, что в этот вечер были сделаны сотни фотографий, он вообще ничего не помнит. Но этот эпизод наложился на очень давний конфликт внутри берлинской Делинки, конечно, вокруг Израиля и антисемитизма. Но в партии уже были такие внутренние споры, выходы заметных членов партии. И после выборов Ираль подчеркивает, что выступают за защиту еврейской жизни и что антисемитизм для нее неприемлем. Ну, посмотрим. Ну, с точки зрения политической коммуникации, конечно, Делинки столкнулись сразу с двумя разными рисками. Ну, первый вопрос, конечно, о дистанции между избранными политиками и средой, которой полиция, с которой Делинки собирается бороться в первую очередь, и медиа связывают с организованной преступностью. И второй, собственно, вопрос о границах допустимого сотрудничества с радикальными антиизраильскими и антисемитскими активистами. И способности вообще партии провести ясную линию между критикой политики Израиля, это ради бога, и антисемитизмом с другой стороны. Ну и теперь, конечно, есть прекрасный коалиционный эффект, который мы все наблюдаем. Теперь СПД и Грюнен требуют объяснений, потому что, да, Делинки нуждается в партнерах. Ну, для берлинской политики значение этой истории определяется таймингом. И мы с вами в ближайшее время узнаем, сможет ли Делинки преодолеть кризис, который у нее наступил, не успев отгреметь медными трубами в честь своей ошеломительной победы на выборах. Мы забыли об этой истории. То есть тут есть не то чтобы продолжение, а есть предыстория от этой истории. Она важная. В начале этого года, собственно, босс мафии, тот самый Иса Рема, посещал берлинский парламент по своим делам. Ну, посещал и все. Причем по приглашению депутата, левые могут выдохнуть, ЦДУ. Потому что мафиозного клана Рема вообще удивительно горячий постоянный интерес к политике. В январе в соцсетях появилась фотография мафиозного босса в парламенте, которые вызвали тогда очень много вопросов. Иссу Рема тогда пригласил якобы депутат от партии ЦДУ Кристиан Цандер. Сам Цандер объяснил, что организация «Арабское сообщество в Германии» попросила пропуски для своих членов, чтобы им провели экскурсию по парламенту. А он не видел списка гостей и сам был в шоке, когда выяснилось, кто именно пришел на экскурсию. И вот уже тогда на сцене появился тот самый Фирас, сын Иссы, который сделал ровно то же самое, что и в истории с Фиратом Качаком. Он объявил, что политик и мафиозный босс очень близки. Мол, Цандер очень сильно дружит с папочкой, собственно, Иссой. Цандер усиленно возражал, говорил, что я никогда ничего общего не имел, ничего, я с ними борюсь. Но. Посмотрим, кто все-таки в конце-то концов взял власть в берлинском парламенте. Политики или клан Рема? Да. Тем временем осужденные преступники, уже осужденные, названные преступниками по суду, в Берлине не смогли отправиться в тюрьму. Сидят бедные и горюют безо всякой тюрьмы, потому что у прокуратуры закончились специальные желтые конверты. Письмецо в конверте «Погоди, не рви». Нет, и рвать-то оказалось нечего, потому что берлинская прокуратура несколько недель не могла отправлять осужденным предписание о явке в тюрьму для отбытия наказания, пишет Берлинер Цайтунг. Потому что у прокуратуры кончились желтые конверты. Ну, кончились. Ну, что теперь делать-то? Не посылать же в обычных. Именно в таких конвертах госучреждения суды в Германии отправляют документы. Ну, наверняка многие сталкивались. Исковые заявления, повестки в суд, судебные решения, приказы о взыскании задолженности. И почтальон, который доставляет письмо именно в желтом конверте, должен заполнить двухстраничное подтверждение вручения, которое, собственно, приобщается к материалам дела об исполнении наказания. И вот в прошлом году Министерство юстиции ФРГ изменили внешний вид формуляров и конвертов. Там появилось одно дополнительное поле для одной галочки. Как мы с вами понимаем, жители Берлина – это катастрофа. Старые конверты можно было использовать до 31 июля 2026 года, а потом уже все. Но, естественно, не хватило галочек, конвертов и так далее. У госучреждения было 16 месяцев, чтобы заказать новые бланки, новые конверты. Ну, забыли. Представитель Генпрокуратуры Берлина Алан Бауэр сообщил, что формуляры ведомство заказало вовремя, но желтые конверты то ли забыло, сказал, временный дефицит. Закупка новых конвертов задержалась, поскольку из-за высокого спроса со стороны других ведомств на желтые конверты, ну, я не знаю, видимо, продовольственным магазинам там, или ДМ понадобились желтые конверты, не знаю. Возникли проблемы с поставками. Ну и таким образом вот, осужденные, которые должны были начать отбывать свой срок, остались на свободе. Статистика неотправленных предписаний не велась. Поэтому неизвестно, отправились или не отправились преступники в тюрьму, но сотрудники прокуратуры жалуются, что конвертов все еще недостаточно. Но тем временем в Германии продолжают, как вы знаете, практически каждый день находить то дроны, которые залетают в аэропорт Берлин-Бранденбург, то еще какие-нибудь взрывные устройства. Вот в Саксонии, например, нашли 9 самодельных взрывных устройств вблизи высоковольтных линий электропередач, электроподстанция Грауштайн. Все устройства обезвредили. Полиция проводит, конечно, расследование. Всего в этом районе около высоковольтных линий было обнаружено за месяц 21 взрывное устройство. И считается, что они предназначались для атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ну, а тем временем в Берлине произошла самая большая утечка секретных данных в истории ФРГ. С чем можно Берлин очередной раз поздравить. Хакерская группа Фусида взяла на себя ответственность за взлом берлинской администрации. Сначала они требовали выкуп у берлинской администрации. 2 миллиона евро выкупа в виде биткоинов. Ну, естественно, берлинская мэрия платить отказалась. Ну, и стало понятно очень быстро, что был

расписание обхода сторожей по периметру. Еще появились чувствительные данные, личные данные сотрудников администрации, их личные телефонные номера на случай ЧП и информация об их здоровье, ну, даже об инвалидности, ну, и какие-то пикантные вещи. Ну, Берлинский сенат предупреждает затронутых сотрудников, что с ними могут выйти на контакты хакеры, и призывают не поддаваться панике. Ну да, конечно, сами не поддавайтесь. Но в Берлинском парламенте стали говорить, что эта утечка по масштабу угрозы безопасности превосходит все похожие инциденты за все время существования ФРГ. Ну, а эксперты прямо называют виновных. Специалист по защите критической инфраструктуры Мануэль Аттук говорит, что земля Берлин проявила грубую халатность и намеренно не соблюдала требования по защите секретной информации. И в этой связи действительно можно подумать, действительно ли рано озвученное мэром, ну, собственно, уходящим Вегнером, решение не платить хакерам. Но пока каждый думает эту мысль, конечно, про себя. А я так думаю, что... Вот я приехала в Берлин 10 лет назад, и была тоже на экскурсии в Берлинском парламенте, и специалист по компьютерной безопасности тогда жаловался, что, вы знаете, вот только что были вскрыты файлы, утекло очень много данных, и оказывается, что у наших сотрудников, у многих были пароли 1, 2, 3, 4, 5. Или дата рождения, год рождения. Ну, естественно, да. Или свое имя, там, и имя жены. Ну, и это было 10 лет назад. Годы идут, не меняется в Берлинском парламенте. Ничего. Тем временем в Германии началось расследование против охранника лагеря военнопленных. Естественно, речь идет о Второй мировой войне. Подозреваемому 105 лет. Еще раз, 105. Его подозревают в пособничестве в убийствах. Ведет расследование прокуратура Дортмунда. И речь идет о бывшем охраннике лагеря для военнопленных в Зене. Это земля Северный Рейн-Вестфалия. И расследование инициировано Центральным ведомством по расследованию преступлений национал-социалиста в Людвигсбурге. Изначально это ведомство передает прокуратуре Дортмунда два предварительных расследования против нескольких бывших охранников лагеря для военнопленных. Однако из двух обвиняемых один все-таки умер тем временем. Ну, еще бы сколько лет прошло. Первый прокурор и замруководитель ведомства, которого зовут Михаил Отте, собственно, в Людвигсбурге, заявил, охраннику лагеря для военнопленных Зене, дело которого находится на рассмотрении прокуратуры Дортмунда, 105 лет. Значит, в чем он обвиняется? В пособничестве многочисленных убийствах посредством его охранной деятельности в Зене, в лагере для военнопленных в 20 километрах от Билефельда, десятки тысяч заключенных страдали от голода, болезни, издевательств и ужасных санитарных условий, и их принуждали к труду. Через лагерь прошли более 300 тысяч военнопленных, число погибших составило около 70 тысяч человек. Причем заключенными были в основном советские военнопленные. Но в лагере содержались также французские, польские, сербские, итальянские и бельгийские солдаты. 105-летний охранник, похоже, один из самых пожилых обвиняемых в истории немецкой юстиции. До этого это был рекорд 100-летний, был охранник, тоже охранник лагеря для военнопленных в Хемере. И расследование в отношении него 100-летнего еще продолжается. Но убийство или пособничество убийству в Германии не имеет срока давности. Я напомню, что в декабре 22 года завершился на сегодняшний день последний процесс против нацистских пособников. И закончился он осуждением бывшей секретарши концлагеря Штутхоф. Ей было 97 лет. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно за пособничество убийству в 10 505 случаях. Ну, а также за пособничество в покушении на убийство. Ну, давайте перейдем к более
Хотя нет, давайте останемся в этой теме.

0: а потом перейдем к более легеньким. В Бранденбурге расследуют появление огромной надписи «Arbeit macht frei» на вокзале. В городе Калау неизвестно нанесли на стену пешеходного тоннеля, собственно, железнодорожного вокзала, 8-метровую надпись «Труд освобождает». Собственно, это лозунг известный. Нацисты размещали его у входа во многие концлагеря, в том числе Аушвиц, Дахау и Заксенхаузен. Полиция зафиксировала следы и стену закрасили. Ущерб несколько тысяч евро, но главное ж не в этом. И расследование ведет подразделение государственной безопасности. Федеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование после обнаружения частей беспилотника неподалеку от военного аэродрома Вунсторф в Нижней Саксонии. Дрон нашли недалеко от озера Штайнхундермер, после чего полиция начала прочесывать местность. И недалеко, как выяснилось, находится военная база Вунсторф. А это главный пункт дислокации немецких военно-транспортных самолетов. А-400М. Найденный аппарат ровно того же типа, который нашли раньше, как вы знаете, в Лейпциге. Про это уже много чего было в августе. Следы взрывчатки в дроне то находили, то не находили. Сейчас вроде пока все-таки нет. Следствие, конечно, изучает возможные связи одного из дронов и нескольких подозреваемых с российской военной разведкой. Давайте останемся в летательных аппаратах, но тему давайте сменим. В Берлинском аэропорту, в нашем прекрасном Берлин-Бранденбург, пассажир, 22-летний гражданин Эстонии, жестоко избил сотрудника наземной службы после того, как ему отказали в посадке на рейс Air Baltic в Таллин. Но был пьян в хлам. На записи из камеры наблюдения видно, как мужчина несколько минут бьет сотрудника, в том числе после того, как тот падает на пол. Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. На самом деле у него тяжелое ранение. Пассажиры пытались вмешаться, и в итоге одному из них пришлось схватить нападавшего сзади. Его держали несколько человек. 3,5 минуты длилось нападение. Сотрудники безопасности аэропорта подошли только на 4-й минуте. Ну, собственно, инцидент связан с тем, что сотрудник аэропорта отказался в хлам пьяного пассажира пускать на самолет. Ну, а, собственно, сотрудника пришлось срочно прооперировать, а эстонца арестовали сначала по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, а потом дело переквалифицировали на покушение на убийство. Давайте что-нибудь повеселее я вам расскажу. Хотя, конечно, что тут веселого-то? На самом деле ничего веселого. Но про юбки. В соцсетях нашли десятки тысяч скрытых видео из-под юбок посетительниц Октоберфеста. Ну, собственно, на встречу Октоберфесту вам рассказываю. Съемки проходили на аттракционе Teufelsrad. Собственно, пишет Süddeutsche Zeitung. Только на платформах Meta удалось найти 32 тысячи таких роликов из-под юбок. Еще 1000 опубликовано и на YouTube, и на ТикТоке. И некоторые аккаунты собирают более 100 тысяч подписчиков и предлагают платную подписку на контент. Масштаб проблемы обнаружил исследователь высшей школы Ной Ульма Беньямин Шульц, который и проанализировал публикации в соцсетях. В Мета заявили, что такие видео нарушают правила платформы, должны удаляться после обнаружения. Однако почему-то не удаляются. Я напомню, что в Германии скрытая съемка интимных частей тела или нижнего белья без согласия человека, уж тем более распространение таких записей может оказываться штрафом или лишением свободы до 2 лет. А Октоберфест в Мюнхене уже начался вовсю. Новости безработицы. В Германии сотрудника центра занятости осудили за попытки выманить деньги у получателей пособия. И теперь он сам получает пособие. Дело было в городе Ремшайд. Бывший сотрудник, но уже бывший. Тогда он был не бывший. Сотрудник местного центра занятости по имени Али, фамилия его не называется, приговорил к штрафу в размере 3000 евро за 2 попытки мошенничества. В прошлом году он требовал деньги от получателей пособий, обещая помочь им с выплатами, то есть входил в долю, попросту говоря. В одном случае он попросил около, он попросил 1130 евро, мне нравятся такие некруглые суммы, 1130 евро у женщины, которая обратилась за помощью с заявлением на оплату электричества и газа. А в другом случае он предложил за 1500 евро, тоже женщине, сохранить ей выплаты социальные, несмотря на то, что ее муж открыл собственный киоск. А она записала разговор на телефон и сообщила о нем руководству центра занятости. Ну, сначала мужчину обвинили во взятках с целью получения выгоды, однако суд пришел к выводу, самое гуманное, что суд в мире, что сотрудник бюро по трудоустройству сам не мог принимать решение о выплатах, поэтому это было мошенничество. Приговор пока не вступил в силу, но он уволен и тут же начал получать пособие по безработице в своем собственном центре, где он только что работал. Хочется еще, на самом деле, поговорить о важном таком деле, ужесточении наказания для исламистов. Это после трагедии на Прайде в Берлине. Собственно, правительство Германии подготовило ответ на этот теракт. Министр внутренних дел и юстиции, соответственно, Александр Добринт и Штефани Хубих, представили план из 10 пунктов по ужесточению мер против исламизма после трагедии на берлинском Кристофер-стрит-дей. Исламистов предлагают контролировать с помощью электронных браслетов. Ну, власти хотят ужесточить наказание за распространение пропаганды террористической группировки ИГИЛ и создать отдельную статью за сбор денег для террористических организаций. Мне кажется, вообще давно пора. Но если учесть, например, победу Делинки, которая вообще собирается сократить полицию, особенно с разведывательными функциями, ну, не знаю, как у них это получится. Ну, отдельный пункт такой всегерманской инициативы касается нападения с ножами. За особо опасные атаки, при которых возникает, соответственно, угроза жизни, предлагается ввести минимальный срок, внимание, в 1 год лишения свободы. Еще раз, речь идет об ужесточении. Ужесточение. Вот 1 год – это ужесточение. Я напомню, что поводом стал теракт 25 июля. Исламист Абдул Балут, его до этого приговорили как раз к 1 году и 10 месяцам по делу подготовки тяжкого преступления против государства и связях с ИГИЛ. Еще раз, 1 год – 10 месяцев. Однако суд назначил так называемую предварительную отсрочку исполнения наказания, и он совершенно спокойно гулял на свободе. А немецкая прокуратура тем временем прекратила расследование в отношении полицейских, которые его застрелили. Вот нападал, полицейские его застрелили. 21 год было Абдуле Балуту, и полицейских не будут привлекать к ответственности. Я напомню, что спустя сутки полиция обнаружила его после теракта в одном из садовых домиков в Шпандау. И когда полицейские открыли дверь, он набросился на них с ножом. И полицейские расценили ситуацию как смертельно опасную для своего коллеги и открыли огонь. 3 пули попали в нападавшего. Ну и теперь полицейские, я думаю, совершенно справедливо освобождены от ответственности. Но вернемся к нашим драгоценным русским шпионам. Что-то сегодня еще ни одного не было. Ну, давайте вернемся к старым шпионам, о которых мы вам рассказывали. А рассказывали мы, конечно, про красотку Илону Винер. Ей предъявили обвинение. Ей грозит 10 лет тюрьмы. Ее расследование, ее дело, собственно, подошло к концу. И Федеральная прокуратура Германии уже в окончательной редакции предъявила ей обвинение. Я напомню, что она пиар-специалистка с двойным гражданством, немецким и украинским. И обвинение касается агентурной деятельности в интересах разведки России. А суд будет проходить в Берлине. Широкий резонанс, имеет дело, я думаю, что суд в Мобите, я думаю, не вместит всех желающих послушать это дело. Следователь обвиняет ее в том, что она собирала информацию для российского главного разведывательного управления и налаживала контакты в политических кругах и кругах, связанных с безопасностью. И она подобралась удивительно близко к центрам власти в Германии. Ну, симпатичная, интересная женщина, умненькая, со свободным немецким, конечно. Есть даже знаменитая фотография на германо-украинском форуме в декабре прошлого года. Ей удалось оказаться, она даже на фотографии была вот за плечом канцлера Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. Прямо сразу за ними, как будто бы она близкий человек одного из них или обоих сразу. По данным следствия, Илона не позднее октября 23 года уже работала на сотрудника российской спецслужбы при посольстве в Берлине. Информировала его о мероприятиях высокого уровня и обеспечивала ему доступ к важным встречам, чтобы он тот сам мог завязать знакомства в политических кругах. Еще она крутила романы, судя по всему, с сотрудниками Министерства обороны, добывала информацию о немецкой военной промышленности. У нее был пропуск, свой собственный пропуск в Бундестаг, и она посещала мероприятия министерств, посольских организаций, политических организаций. В частности, есть фотографии, где можно ее увидеть на крыше Министерства иностранных дел. А кем она была? Она называла себя председательницей Федерального объединения бинациональных обществ. Официально это объединение выступает за международные обмены, взаимопонимание между народами. В общем, за все хорошее против всего плохого. По словам эксперта по терроризму и безопасности Петера Ноймана из Королевского колледжа Лондона, это идеальное прикрытие для шпионской деятельности. Название объединения звучит безобидно, при этом открывает доступ к лицам, принимающим решения. Но теперь Илона предстанет перед судом. А чем в это время занят суд в Германии? А суд Германии, федеральный суд, финансовый суд, правда, федеральный финансовый суд Германии постановил, пристегните ремни, облагать налогом продажу зубного золота из крематориев. Постановление. Доходы крематориев от продажи оставшихся после кремации металлов подлежат налогообложению. Речь идет, в частности, о зубном золоте, украшениях и медицинских протезах. А поводом стало дело одного из муниципальных крематориев. Город продавал металлические остатки перерабатывающей компании, а вырученные средства направлял на отдельный счет для благотворительных и социальных проектов. И, казалось бы, кому это мешало? Но нет. Налоговая служба сочла эти поступления обычными доходами предприятия и потребовала уплаты налогов. Город решение оспорил, но суд встал на сторону, естественно, налогового ведомства. Судьи подчеркнули, что назначение денег значения не имеет. Если металлы образуются в ходе работы крематория и затем продаются, выручка считается доходом от хозяйственной деятельности. Вот такие дела, собачка, как говорится в знаменитом меме с тигром и собачкой. Ну и я, конечно, не могу обсуждать новости светской жизни и из жизни миллиардеров. Сбежавший из берлинской тюрьмы знаменитый, самый, наверное, знаменитый мошенник Германии Хендрик Хольт таки задержан в Дубае. На свободе мошенник-миллионер, который зарабатывал миллионы на ветропарках, провел целый месяц. Я чуть попозже его историю расскажу. И теперь он ждет депортации из Дубая в Германию, в Нижнюю Саксонию. Непонятно вообще, зачем он сбежал. Ему оставалось сидеть меньше 3 лет. Причем, больше того, его регулярно отпускали в отпуск на свободу и на выходные. После побега Хольц в соцсетях делал вид, что находится в Москве. И писал о том, что икра здесь очень вкусная. 36 лет даровитому миллионеру. И вот он вернулся. Возвращается сейчас в Германию после того, как он не вернулся в берлинскую тюрьму Хайдринг. Ему разрешили погулять на выходные, потому что в заключении находится еще уже 6 лет, и поэтому были разрешены некоторые вольности. И он просто Просто пропал, не вернулся назад в тюрьму. Раньше возвращался, а потом не вернулся. Очень любопытна его история. Он 90-го года рождения. И он происходит из севернемецкой старой такой семьи, бизнес-семьи. И патриархом семьи был его дед. У него был крупный строительный бизнес. И Хендрика воспитывали как маленького принца. Ну, такой только в прусском духе. И дед его учил маршировать еще времен Первой мировой войны с настоящей винтовкой. И еще ребенком он стал заядлым охотником. О, Господи, свою первую лису он убил в 8 лет, чем страшно гордился. А когда Хендрику исполнилось 12 лет, дед умер. И кредиторы растащили строительный бизнес деда и вообще все состояние по кусочкам. И семья была вынуждена покинуть и дом, и виллу с бассейном. И Хендрик в 12 лет поклялся отомстить кредиторам, спасти, выкупить семейную фирму и стать миллиардером, что у него, в общем-то, почти получилось. Ему было 20 лет, когда он начал свой бизнес. Всегда шикарно одетый. Сидел на заднем сиденье автомобиля с шофером, и он нашел для себя идеальный бизнес – строительство парков ветряных электростанций в немецкой провинции. Хольд договаривался с владельцами полей и муниципалитетами и готовил для международных энергетических компаний выгодные пакеты. Сразу такой пакетный был у него комплексный бизнес – земля с разрешением строительства ветряков – и благословением местных политиков. Ну, дорогого стоит, да. Конечно, пакеты разлетались, как горячие пирожки. И к тому времени ветряки, конечно, испортили пейзажи в немецкой промышленности, и строить их было сложно. Мы это знаем из-за протестов местного населения. А Хольд, казалось бы, умел договариваться с самыми упрямыми землевладельцами и самыми суровыми обитателями земель. В чем состояла мошенническая схема? Она была проста, как чебурек. Хольд создавал информационное мероприятие для региональных землевладельцев в каком-нибудь хорошем местном ресторане. Поил их, кормил за свой счет и для порядка как бы собирал подписи, что вот вы тут были и меня выслушали. Ну, что, ну, подписывали, конечно. А потом использовал эти подписи для фиктивных документов о передаче земли под ветряные электростанции. Простой очень бизнес. С этими бумажками он шел к инвесторам и получал от них миллионы на строительство парков ветряков. И строить, естественно, он ничего не собирался. Над бизнесом работала вся семья Хольтов, которую следователи называют словом «клан». Помните, мы начали с клана Рема, а заканчиваем кланом Хольтов. В 20-м году, когда телефоны Хольта уже прослушивались полиции, Хольд выступил спонсором Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. И сидел за круглым столом рядом с президентом Азербайджана и еврокомиссаром по энергетике. Как вам такое? И немецкие следователи едва не прекратили расследование. Ведь не может быть, что такие люди были обычными мошенниками. Ну, конечно, нет. Они даже съездили по адресу фирмы Хольда, чтобы убедиться, что это всего-навсего одна маленькая комнатка в промзоне с почтовым адресом, который был прикреплен на жвачку. А в это время сам Хольд кормил шикарными ужинами в шикарных ресторанах депутатов Бундестага, статс-секретаря по экономике и посла Зимбабве, потому что, планируя побег из Германии, он заказал всей семье диппаспорта именно Зимбабве. Ну и, конечно, обычно такие люди сгорают на последней сделке, так и получилось. Вот в 2020 году Хольд планировал провести последнюю сделку перед тем, как навсегда покинуть Германию и продать разом ветряной парк в 290 генераторов за 1 миллиард 800 миллионов евро. И в этот момент он ненадолго вернулся в Берлин, где его и арестовали. Как вы думаете, где? Естественно, в отеле «Адлон», в его самом любимом номере «Бранденбургер Тор» «Делюкс Сьют» за 8 тысяч евро за ночь. Еще раз, 8 тысяч евро за ночь. Хольту дали 8 лет и 8 месяцев, и большую часть этого срока он как раз уже и отсидел. Кстати сказать, в первые месяцы в заключении он провел кастинг среди знакомых женщин и выбрал ту, которая была готова в него больше всех вложить. И он на ней женился. женился в тюрьме, стал отцом, но в свою новую жизнь в Дубае он не взял ни свою жену, ни дочку. Но теперь его поймали, и его снова ждет тюрьма. Засим, я надеюсь, вы поставите лайк этому видео. Если вы слушаете меня в машине, вы улыбнетесь, а потом посмотрите, какая у меня красивая брошка, сережки, но это уже в YouTube. И все-таки поставите лайк. Большое вам спасибо. Мы увидимся и услышимся с вами уже очень скоро. Спасибо, что были с нами. Пока.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Где стены шуршат несказанными словами,

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Здравствуйте.
1: Сегодня я хочу ставить вам совсем новые группы. И, может быть, слушая музыку сегодняшнего дня, мы сможем понять, что же такое происходит в мире. И начнем мы сегодня с альтернативной английской группы Trio The Mob Happy из самого северного города Британии Ньюкасл-апон-Тайн, основанного еще римским императором Адрианом во втором веке нашей эры. Итак, The Mob Happy.

вот еще одна британская группа Get Down Services, которую ее поклонники называют лучшей группой Британии. В ней вообще два человека. Джош и Бен. Джош говорит: «Мы начали группу во время ковида. Поначалу это был просто обмен записями. Бен жил в Манчестере, я в Бристоле.

И поначалу мы просто делали дома записи и посылали друг другу. Просто для удовольствия. А потом подумали, мы же можем выпустить это как альбом группы. А когда альбом появился, нам предложили сыграть это живьем. И мы решили, ну а чего бы не попробовать? А потом еще и еще, и все произошло как-то само по себе. Мы никогда не думали ни о стратегии, ни о бизнесе. Мы просто делали то, что хотели. В итоге они стали так популярны, что сыграли на фестивале Гластонбери. И продолжают играть. Итак, Get Down Services –

А вот теперь «Саири» – группа нового фолка. Пишут, что они фантастические музыканты, и в ДНК-структуре их песен древнейшие баллады, как будто их песни, написанные вчера, уже прожили долгие и насыщенные жизни. «Саири».

джултаги – корейское искусство ходьбы по канату, сопровождаемое музыкой и пением. Оно появилось более 2000 лет тому назад и до сих пор остается настолько популярным, что входит в список важнейших нематериальных культурных свойств Южной Кореи под номером 58. Что они выделывают на канате, как танцуют там и прыгают, ни в сказке сказать, ни пером описать. А оркестр и певцы поддерживают их с земли. Легендарным мастером джултаги был Ли Нал Чи, живший в конце 19 века. В честь него и была названа группа Ли Нал Чи, южнокорейская поп-группа, играющая в стиле пансори. Это рассказ под музыку, обычно исполняемый певцом и ударником. В Ли Нал Чи поют две девушки и два молодых человека, выпускники факультета народной музыки Сеульского национального университета. И музыка группы Ли Нал Чи в отчетах считается очень даже секси.

вот Нейт Эмос, известный также под названием «This is Lorelei». Он родился на горе в Вермонте, а теперь живет в Чикаго. Он написал сотни песен, совершенно не думая о том, что с ними делать. По счастью, благодарное человечество услышало их и воздало ему должное. Хотя, напомню вам легенду. Лорелей – это не просто так. Она была прекрасной девой-сиреной, сидящей на высокой скале на берегу Рейна, и эта дева зачаровывала своим пением проплывающих мимо рыбаков и корабельщиков, увлекая их на гибель в водовороте. Генри Кейн даже написал у ней стихотворение, ставшее народной песней. Так что вот вам Лорелай.

Курио, Курио – это два человека. Уроженка Бразилии Луиза Монтейро, живущая ныне в Австрии. Она, собственно, пишет песни и поет. И Дастин Браун из Германии. Он играет и продюсирует. Луиза говорит: «Я пишу и пою эти песни, чтобы избавиться от ощущения лишенности корней». И группа назвалась так в честь бразильской певчей птицы. А как поется в старинной народной песне: «Курио, курио, крылышками бяк, бяк, бяк». Так что вот вам бяк, бяк, бяк. Курио, курио.

Теперь Silver Span Pickups, инди-группа из Лос-Анджелеса. Зарождение группы произошло, когда Брайан Оберт и Ники Монингер летели по школьному обмену в Кембридж, и Брайан обратил внимание, что сидящий через проход от него Ники таскает алкоголь с тележки стюардессы. Этот прискорбный факт послужил началом прочной дружбы. А через 6 лет, в 2000 году, они основали группу и записали с тех пор уже 7 альбомов. Вот как полезно бывает иногда летать на самолете.

Эллур, она же Элла Меган Макнамара, девушка из Йоркшира. Отец ее основатель рок-группы Embrace, мать учительница. И в детстве Эллур хотела быть и тем, и другим. Напомню, что жители Йоркшира известны тем, что, несмотря на любые условности, всегда режут правду матку прямо в лицо. Что, собственно, естественно для края, который жители его называют личной страной Бога. Им свойственна прямота, практичность, юмор, упорство, верность. Они заботятся о попавших в беду, и их не впечатляют ни статус, ни претензии. Отголоски всего этого можно услышать в музыке Эллур. Она говорит, писать музыку – это как секретное место, куда я прихожу, чтобы узнать о тайных местах самой себя.

А под конец передачи поставлю вам группу «Крипс». Они тоже из Йоркшира и играют вместе с 2001 года. Журнал Q назвал их величайшей культовой группой Британии. Вот пусть они и завершают наш обзор сегодняшней музыки. Может быть, в этой музыке и содержится правильное видение мира, но я по-прежнему остаюсь в недоумении. Разве что одно ясно. Тот, кто хорошо относится к миру, живет в свете. Спасибо. Мир и свет всем нам.

0: грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

голос нашего города. Радио «Голос Берлин» 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.